Чаще всего проблема вот с высыханием внутри жизни у детей. Помните, мы вчера с вами говорили, что когда зачинается ребенок, река его жизни, то есть русло, к которому должна течь его психическая энергия, уже проложена. Оно проложено у нас с вами уже, знаете, на сотни жизней, на сотни тысяч жизней вперед. Уже. Понятно? Это уже. Нам просто об этом не знаем. Мы смотрим 50-ю серию фильма, но уже следующие 50 уже сняты и записаны на диске. Мы просто об этом не знаем. Поэтому основная задача родителей в воспитании детей заключается определить, в каком направлении должна течь река их жизни. Если родители не прилагают к этому усилий, то они совершают над ребенком самое большое насилие, какое только можно совершить. И пример, например, ребенок талантливый художник. Он рисует, вот прям с детства рисует очень красиво. Ему нравится, он все время рисует. Небо рисует, соседний дом рисует, маму с папой рисует, все рисует. Но родители, предположим, они же знают, что на картинах много раз заработаешь. Много не заработаешь. А ведь жизнь для чего нужна? Для того, чтобы деньги зарабатывать. Чтобы потом жить, когда заработаешь. В результате они такому ребенку говорят, что ты не будешь художником. Не будешь. Ты пойдешь юридически. Там за одну консультацию 2000 рублей платят за 40 минут. Ты понимаешь, вот картину, которую ты год рисуешь, ты продашь за 5000, ну за 10. А тут 40 минут и 2000 как с куста. Ты понимаешь или не понимаешь? Ребенок говорит, я не понимаю, ты дурак. Ты ничего не понимаешь в жизни. Вот вырастешь, ты нам еще спасибо скажешь. В результате что происходит? Они ломают ребенка, они ставят плотину на реке, на русле, которое ему предначертано судьбой. И что происходит? Река жизни этого ребенка высыхает. И есть признаки высыхания реки жизни, которые у ребенка проявляются в его характере. Я вам сейчас их перечислю. Симптомы высыхания реки судьбы у детей. Первое – вялость. Ребенок становится вялым. Он не болеет, но он вялый, неактивный. Второе – усталость. Дети вообще не должны уставать. Дети, знаете, как должны жить? Бегать, уснул. Проснулся, бегать, поел, бегать, опять уснул. Вот это правильно. Это означает, что река жизни течет, куда надо. Дальше. Отсутствие концентрации внимания. То есть ребенок не может сосредоточиться. Дальше. Снижение аппетита. Следующее. Рассеянность. Следующее. Отсутствие интереса к учебе. Следующее. Капризы. Следующее. Упрямство. Следующее. Не хочет слушать родителей. То есть отказывается слушать родителей. Следующее. Разочарованность. Во всем разочарован. И на следующем этапе возникает погружение в иллюзию. В иллюзорный мир. Так как родители закрыли ребенку истинный мир, то есть они закрыли ему возможность тем быть, кем он хочет, кем ему предначертано. Он создает иллюзорный мир для себя и живет в нем. Это уже называется как? Шизофрения. И этот мир где находится? В компьютере, в компьютерных играх, где еще может находиться? На улице. Знаете, он может находиться в наркотиках, в пьянстве, в разврате, где угодно. Понятно? Ребенок так или иначе будет себя реализовывать, но он будет себя реализовывать извращенно. Потому что его возможность к правильной реализации была перекрыта кем? Его же собственностью.

0: у нас есть два персонажа, которые в самом начале духовной жизни разворачиваются. Это наш материалистичный ум, который говорит, что нафига тебе вообще-то все нужно. Они сумасшедшие люди. Нет бы работать, да, думать о чем-то полезном социально, да, они думают о чем-то духовном. При этом они еще и счастливы подозрительно, что наталкивает на мысль, что они могут еще какие-то применять там.
1: Препаратики,
0: да, какие-то побочные могут еще что-то употреблять, да. Потому что в концепцию материализма они, концепция материализма ограничена этим миром. Ну, вот этот мир есть, и если что-то в этом мире, если и можно стать счастливым, то благодаря только этому миру. Да? И вопрос в том, насколько мы здесь развиты, насколько мы богаты, насколько мы известны, насколько мы умны. И так далее. Уже вопрос состоит в том, насколько мы здесь уже спрогрессировали. И поэтому, материалистичное сознание сталкивается с чем-то духовным, то возникает казус, возникает жесткий конфликт между тем, что между всем, что было ранее принято в жизни, и видением, что человек, он, не имея каких-то материальных достояний, он счастлив. Да? То есть это нонсенс. Вот. И вот именно с этого начинается война, когда у нас внутри сталкиваются, да, две разные позиции. Одна позиция, о которой мы жили всю жизнь, допустим, или часть нашей жизни, вот, что есть определенные, что есть мир, да, и чтобы в нем быть счастливым, нужно в нем прогрессировать. Уже в той области, в которой каждому из нас комфортно. Кому-то это в деньгах, кому-то это в каких-то талантах, кому-то это в знании в каком-то, да, потому что есть ученые, которые там ходят такие гордые, грудь колесом у них, да, и они ходят, и думают, что это вот все, что они придумали, это вот люди живут тут на этом всем, да, то есть они, чувствуют себя Богом, что, правда, они ничего не делают, они просто объясняют, причем наугад, да, вот, зачастую, основываясь на каких-то таких мелких опытах, да. Но все равно. Вот. И с другой стороны, сталкивается часть нашего, вот этот опыт, когда мы соприкасаемся с какими-то духовными людьми, и нам кажется, что вроде бы-то и так счастливым можно быть, не обязательно прям вылазить из кожи вон, да, и достигать чего-то в этом мире, ночами не спать. Да. Вот. И вот именно с этого момента начинается духовная жизнь, когда эти две концепции сталкиваются. Я думаю, каждый из нас это отслеживал у себя внутри, когда мы только начинали заниматься духовной жизнью, сейчас уже, несомненно, мы ушли далеко. Вот. Кто как. Но я уверен, что вы точно ушли далеко. Вот.

Изначальный источник всего.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Любой человек, он для этого предназначен. Для мудрости и любви. Не для агрессии. Не для лжи. Не для болезней. Не для разводов. Не для выяснения отношений. Не для потери своей духовной энергии, а чтобы как раз увеличить. За эту короткую жизнь человек может постичь все, говорится. Это большое преимущество нашей жизни. Но как? Если бы мы жили с вами 5000 лет, мы бы знали, вот Веды записал вес этого, мы сами жили тогда, видели, например. Правда? Мы бы могли помнить, как аватары приходили сюда, как планета менялась, как юга сменялась другой югой, что все, что написано. Это мы были бы свидетелями, и было бы легко принять все это. Но мы мало живем, и почему же нам не дан этот срок жизни, чтобы вести знания больше? А знаете почему? Отгадайте. Почему условия таковы, что мы должны жить всего несколько десятков лет? И за это время постичь все, а не больше. Ну уж для обретения знаний могли бы уделить больше времени. Но что такое 50 лет? 50 лет человек что-то только начинает понимать жизнь. А он уже фактически не жилец в наше время. В 20 лет, извините, простите меня, но это невозможно что-то понять жизнь с таким опытом. 10-15 лет, не шутите с ним. Ну хотя бы лет 90 поживите, чтобы, ну что-то увидеть, ну хоть что-то увидеть. И, конечно, мы сейчас видим в основном деградацию общества, вот эти все перемены какие-то, нас шокирующие часто. А нам нужен даже опыт позитивный. Дело в том, описывается, что человек на Земле – это существо, которое стремится к славе. Очень сильно желанное слово. И если он обретает хоть какие-то знания, или богатство, или власть, он сильно этим гордится. Представьте, какая была бы гордость людей, если бы они жили долго, бы накапливали много богатства. А гордость означает, они бы были врагами друг друга, все эти великие. Поэтому метод познания другой, не на опыте своем, а на принятии авторитета. Это означает, что вы должны быть смиренны, когда получаете великие знания. Такое условие ставится. Потому что без смирения прогресс невозможен. Причина этого вот развития века Кали именно гордость ложная. Гордыня, смертный грех. Поэтому говорите, что если ты хочешь получить знания, Тадвитти Пранипатана, Парипрашнина Сева, Патишнянти, Тягинам, Гянина Статва, Дашина Арти, санскрит, древний санскрит, иди к гуру, к учителю и спроси его. Ну, я могу спросить ответ. А почему мне спросить нужно гуру? Я могу прочитать в книге. Сам. Вот это сам слово, оно очень опасно. Это тоже полезно читать книги, безусловно. Но пока мы не получим это как наставление для нас, мы не станем смиренными. Будем гордыми, начитанными людьми, информированными лучше. Что сейчас есть? Много информации, много иллюзий знания. Люди спорят об этой информации постоянно. Не соглашаются друг с другом, потому что они все горды. Чем выше образование, тем выше гордость человека современного. Поэтому метод ведический совершенно иной. Хочешь получить знания, иди к гуру. Не просто спроси, ты должен ему служить и почитать его еще. И спрашивать его. Вот пока ты не знаешь такое положение, вот пока ты руки вниз не поставишь, тебе ничего не положат. Ты не можешь так просить подаяния. Вот так нужно просить подаяния, вниз нужно склониться. Тогда ты можешь получить плод много, зависит от твоих качеств. Мы, собственно, как попрошайки должны вести себя, потому что получить знание другим путем для нас нет возможности. Как говорил Христос, стучите и откроют вам. Ищите и найдете. Так говорит. И просящему хлеба камень в руку не положит. Вас не обманывают, если вы искренне. Это все говорили пророки, это написано в Ведах об этом процессе познания. Поэтому за буквально какие-то 10 лет человек может обрести все. Это просто невозможно себе представить. За какие-то 10 лет. Даже меньше, может кто-то больше, я не знаю, по-разному. От характера еще зависит, от решимости зависит также человека. Но за эту короткую жизнь можно обрести такие богатства. Это земляне.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.

смысл райских планет? Ну, как бы, понятно из названия, человек имеет возможность получить там плоды своего благочестия, потратить свое благочестие. То есть в этом смысле это напоминает жизнь на Земле, где мы работаем у себя дома тяжело, купим деньги, и когда накопили, едем отдыхать в какое-нибудь хорошее место, и там эти деньги тратим, благочестие. Вот то же самое здесь. Человек на Земле зарабатывает благочестие, и дальше он его тратит где-то на райских планетах. Соответственно, они делятся по уровням как раз по этому принципу, как звездочность отелей. У кого много благочестия, он может попасть на самые верхние планеты, а у кого поменьше, он там пониже, соответственно, в трехзвездочном. 1,5 километра до моря и так далее. Ну, как бы, соответственно, чем выше, тем меньше проблем. То есть проблемы тоже бывают на райских планетах. В целом там их практически нет, но немножко они есть, и главное, они воспринимаются по-другому. То есть незначительные проблемы, которые существуют на райских планетах, они очень тяжело переживаются живым существом. Ну, как бы, там тела же другие, они же более чувствительные и так далее. То есть у них, мы же с вами проходили вот это вот устройство человека, что есть грубое тело, есть тонкое. Вот у них грубого нет, у них только тонкие тела. Вот. И там какие-то даже незначительные дискомфорт, который мы вообще не заметим здесь. Там он уже неприятен. Тем более ты приехал в 5-звездочный отель, а тут выключатель на стене криво висит. Все, не могу жить, не хочу. А для перфекциониста. Вот. Вот, соответственно, но там тоже сложно, там есть планеты мудрецов. Там не наслаждаются, там как раз заканчивают образование. То есть есть в определенных ситуациях, когда живое существо не достигло совершенства здесь, на Земле, есть ситуация, когда оно попадет вот на такую планету мудрецов, именно закончить образование и уйти в духовный мир. Оттуда гарантированный уже выход в духовный мир. Если там родился, все. То есть, может быть, тебе как тупому придется чуть подольше там задержаться, если ты плохо обучаемый. Но, в принципе, ты уже назад никуда не вернешься. Я не могу точно сейчас сказать, при каких условиях мы туда попадаем, но принцип, я думаю, вы поняли, и все. То есть, есть определенные условия. Вот, то есть, ну, нетрудно догадаться. То есть, есть ситуации, есть... Анархи есть какие-то наши качества, от которых нас избавить можно только на Земле. Поэтому придется на Земле родиться. А есть, видимо, которые можно сделать вот на таких планетах. Тогда человек идет на такую планету. Все.

Недавно раздается звонок в клинику. Я беру трубку. Какая-то женщина говорит: «Алло, это Марина Таргакова». Я говорю: «Да. Мне нужно с вами срочно встретиться. Я к вам приведу лечить мужа». Ну, мне уже это странно, да? То есть, кого приводят? Обычно как-то ребенка приводят, да? А тут приводят мужчину. Я говорю: «Ну, хорошо». А у меня вообще есть такая принципиальная позиция. Вообще говорят, кто приводит, тот и нуждается в терапии. Если, например, приводит ребенка мама, да, но я не имею в виду, когда острое какое-то заболевание, я имею в виду психологическое, да, то сначала терапия нуждается мама. Как правило, ребенок, он просто кривое зеркало взаимоотношений, которые творятся в семье. Значит, эта женщина, она таки привела своего мужа. Чем я была потрясена? Мужчина оказался полковником. Насчет настоящий не знаю. Значит, заходит женщина такая в возрасте, выглядит такое впечатление, что она его мама. Она его жена. Очень моложавый мужчина. Значит, и она говорит: «Вот у нас проблема. Мы пьем». Я говорю: «Оба?» Она говорит: «Нет, он». То есть это патологическое слияние, да? То есть человек уже не различает, где я, где он, это мы. Очень часто мама приводит дочку и говорит: мы вот экзамены сдаем». Я говорю: «Кто из вас экзамены сдает?» Она сдает экзамены, да? То есть в момент, когда есть слияние, личности не развиваются. Это характерно для маленьких детей, для совсем. То есть когда это грудной младенец, это нормально, да? Да, то есть мама говорит: там мы пописали, мы покакали. То есть для маленького годовалого ребенка это нормально. Но когда уже мужчине 45 лет, это уже странно. Ну и, короче говоря, она говорит: вот лечите его. Я говорю: «Ну, а у вас вообще есть желание избавиться?» А он на нее смотрит и говорит: «Да, да, у меня есть желание избавиться». Я думаю: «Интересно, от кого?» Думаю: «Ну ладно», промолчала. Значит, я говорю: «Вы знаете, мне нужно с ним наедине». Говорит: «Наедине?» Я говорю: «Ну, в общем, да». Говорю: «Если он пьет, то мы как-то с ним будем беседовать». Она говорит: «Ну, хорошо, я за дверью». «Ладно. А сколько это продлится?» Я говорю: «Час». Она так на него: «Смотри мне». «Ну, хорошо». Ну, все, думаю. Значит, она вышла. Он сидит так на меня смотрит испуганно. Только за ней закрылась дверь, он так... Уже полковник. И, значит, мы с ним беседовали. Я говорю: «А расскажите вообще, как вы пьете?» Он говорит: «Ну как я пью, вы же понимаете», говорит. «У меня, говорит, работа заканчивается в 6 вечера. В 6:15, говорит, моя жена высчитала, я должен быть дома. Ну, говорит, как я говорит, иногда успеваю кружку пива прокинуть», говорит, «да, и бегом домой». Я говорю: «Да вы пьете?» Он говорит: «Да, это я». И говорит, она, ну, то есть вообще это иногда, говорит, это бывает, говорит, вот, ну, раз, например, там в полгода бывает такое. И тут, значит, проходит час, а мы с ним беседуем, и час уже проходит. И вдруг он как ошпаренный вскакивает и говорит: «Уже 1:20». Я говорю: «Что 1:20? Уже 1:20 прошел». Я говорю: «И что? Она меня ругать будет». Я говорю: «Вам сейчас сколько лет?» Он говорит: «44». Я говорю: «А в жизни?» 13, говорит. То есть он совершенно четко сказал, сколько ему лет, да? И то есть человек застрял внутри себя в положении подростка нашкодившего, да? И их взаимоотношения – это мамы с нашкодившимся сыном. И понятное дело, что она его без конца то, значит, ругает, то еще что-то. И это такая игра, где играют двое. Игры, в которые играют люди, вы себе не представляете, насколько много таких игр. Результат таких игр всегда разочарование. Всегда. Но участвуют в игре всегда двое. И для того, чтобы менялся этот сценарий, нужно, чтобы начал меняться хотя бы один. Очень сложно выйти из сценарного процесса. Почему? Потому что этот сценарий, хоть и противный, неприятный, но знакомый. Мы знаем, что в конце. Пусть это разочарование в конце, но знакомое разочарование. И вот когда... Для того, чтобы изменить отношения, потому что вы понимаете, что развитие сознания в играх не происходит. Деградация сознания происходит. Поэтому у нас, собственно говоря, выбор без выбора для того, чтобы прекращать эти игры. Но для этого мы должны изучить себя как личность. Что я, где, в каких я вообще играх участвую и так далее, да? И что со мной происходит, и что с ним происходит, что за игры происходят. То есть вот как раз транзактный анализ и занимается вот этим всем. Почему он так называется? Транзакция – это всегда взаимодействие некое.

живет духовной жизнью, он соблюдает принципы священных писаний, когда он поклоняется Богу, когда он молится Господу, то такая поэзия, она может поднять его на трансцендентальную платформу. И он может подняться с мирской платформы. Он уже может видеть окружающий себя мир в совсем другой перспективе. Но даже обычному поэту, который живет в благости, он легко может заметить красоту природы, он может легко заметить красоту женщины, девушки, он может заметить красоту матери, отца, он может заметить красоту неба, звезд, луны, солнца и так далее, и так далее. Кто-то может сказать, что это просто красота природы, но вайшнав или человек, который следует ведической культуре, он точно знает, что эта красота, это великолепие, оно исходит от верховной личности Бога. Это не просто грубое сочетание химических элементов и все. И по сути дела, что касается лично меня, меня зовут Роговой Алексей, духовное имя Раджасундар Дас. Я тоже в свое время увлекался поэзией, писал стихи. В своих стихах красоту окружающего мира. Для того, чтобы полностью выразить свои чувства, я не находил более лучшего эпитета, как божественная или божественная красота. Или если это речь шла о девушке, то я говорил или писал, то вы божественно красивый или вы божественно прекрасны. Потому что обычные слова очень красивые или очень великолепные или подобные вещи, они как бы не удовлетворяли меня. Я не чувствовал, что я смог полностью выразить. Даже еще в те времена, когда я еще, по сути дела, не верил в Бога и вел материалистический образ жизни, я уже тогда использовал эти эпитеты. Потому что, хотя я не верил в Бога в те времена, но в моем подсознании были очень четкие, проскальзывали очень четкие такие мысли, что красота природы, ее гармония. Если посмотреть, например, на лицо человека, особенно на лицо красивой девушки, там мы можем увидеть симметрию, расположение глаз, рук, ресниц и тому подобное. И в общей картине, если взять в отдельности глаз, брови или губы, то они как бы тоже могут быть красивыми, но когда это, мы видим все это в сочетании, в общей картине, то это может воздействовать на человека настолько, что человек, он начинает говорить о любви, он начинает говорить о дружбе, люди начинают дружить между собой, они начинают влюбляться друг в друга. Потому что красота, которая вложена Богом в тело человека, она, естественно, никого не может оставить равнодушным. Но если смотреть глубже на эту тему, то мы можем и должны понять, что красота материального тела, она отражается не только в самой материи. Ведический взгляд на эти вещи таков, что красота тела или цветка, или природы, она лишь красива только потому, что там находится дух, там есть присутствие духовной энергии. Если убрать душу из тела, то какое бы это тело красивое ни было, к сожалению, оно начнет разлагаться и оно начнет просто дурно пахнуть, и оно мало кого будет привлекать. Также и дерево, и цветок, когда они засыхают, то также не становятся не такие привлекательные, они разве что могут служить как в качестве дров и так далее. И поэт, вайшнавский поэт, который восхваляет верховную личность Бога или окружающего мир, он прежде всего видит духовный источник красоты и великолепия.

Пробуждающий храм, научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруда волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод труда.

0: научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный, вечный.
1: И сейчас в мире есть очень серьезное расслоение. Вот, и в ближайшее время, ну, в Украине и вообще во всем мире, ну, отделятся, ну, два понятия, да? То есть это религия и духовность. И даже сейчас мы видим, что это разделяется. Эти понятия, ну, эти двое понятия разделяются. То есть, ну, религия, ну, под религией все понимают сразу административную структуру, система каких-то санов, уровней, да. Вот, там у всех по-разному, там где-то священники, где-то там посвящение там дают, где-то это дают какие-то там мантры секретные, да. Ну, это религия, административная часть. Вот. И люди сейчас начинают понимать, потому что раньше получить, ну, инициацию, там, стать каким-то там монахом, стать еще кем-то внешним, приравнивалось к духовному прогрессу. Сейчас люди уже начинают, ну, не то чтобы уметь, они начинают трезво мыслить, они начинают понимать, что религия не гарантирует духовность. Стоит просто увидеть, как бы, какие-то такие современные, такие великие такие течения духовные. Ну, стоит увидеть, как живут лидеры. Да? Просто можно сразу же понять, что это просто административная структура. Да? Духовность – это абсолютно другая составляющая, которая не имеет отношения к религии. Вот. И духовная составляющая, она может быть... на начальной стадии немножко зависит от религии. Потому что религия все-таки предоставляет, любая религия предоставляет какие-то эффективные инструменты для очищения. Правильно? Вот. Ну и даже, ну, тоже Тарсунов, Нарушевич, вот, или христианские какие-то там протестанты, святые Иеговы, неважно. Все они предоставляют человеку какие-то инструменты для очищения. Вне зависимости от конфессии. Эти инструменты уже делятся на более интенсивные, менее интенсивные, более радикальные, менее радикальные. Вот, и так далее, то есть толерантные к сознанию человека, либо нетолерантные, да. Вот, это уже вопрос каждой религии отдельности, да. Ну, то есть, я для себя в свое время выбрал, я в христианстве провел лет 7, наверное, так активно, чтобы заниматься, там, 20 года я прожил в семинарии христианской, вот, по наличию мамы. Вот, но, ну, так или иначе, хорошо знаком с христианством, довольно-таки мощная система, при условии, что человек имеет какое-то такое, знаете, более минорное настроение, ну, такое вот, ну, более аскетическое, да, ну, по жизни такое. Ну, хорошая религия для каких-то кшатри, для людей, которые могут вот реально ущемить себя в чем-то, да, и вот, ну, как бы, ну, отжать из себя, там, как-то вот выжать из себя, там, какие-то такие плохие какие-то качества. Но для основной массы людей эта религия, она довольно-таки труда для следования. Ну, по крайней мере, для современных людей. Как бы, ну, сейчас я пытаюсь оптимизировать, но так вот. Для себя я выбрал ведический подход, и, ну, я думаю, все из вас, хоть раз там, ну, Тарсунова, Нарушевича, ну, все те же слышали, очень симпатичное для разума и для обычного человека знание, правильно? Не нужно слишком быть, там, не нужно себя ломать, там, не нужно спать на гвоздях, не нужно там повторять молитвы там, на коленях на гречке, правильно? Вот можно выбрать свой путь постепенно развиваться. То есть это, ну, инструмент более толерантный, ну, более медленный, скажем так. Ну, всегда все, что будет в благости, оно более медленное, оно более надежное, да. Уже если по этим ступенькам идти, то уже, да, ну, уже назад как бы откидывать не будет человека. Потому что если там уже, ну, там человек, ну, наслушался Тарсунова, и все, ну, мясо нельзя, ну, просто вот это, все. Уже, ну, человек не возьмет в рот уже этого мяса, ему уже будет, он слишком, ну, у него критическая масса знания скопилась, он уже не будет есть мясо. А если даже и будет, то ему будет плохо от этого. Потому что его, ну, его разумом будет отвергать это. Вот. Ну.

можем вот эти коды знаний использовать. И ВАСТО — это инструкция к нашему дому. То есть мы, когда какую-то технику покупаем, и вдруг мы прочитали инструкцию, у нас больше шансов использовать ее более эффективно, не сломать эту технику, чем у человека, который инструкцию не читал. Вот. И то же самое у нас происходит с домом — это ВАСТО, да, с телом — это аюрведа, ну, если ведические писания рассматривать. Вот. Инструкция к нашему дому — ВАСТО. И там есть определенные какие-то, ну, прям вот, вот эти вот коды, да. Вот если ты будешь делать так, то у тебя будет вот это. Вот я предлагаю к сегодняшней лекции отнестись так вот с юмором. Через компьютерную игру мы будем аналоги проводить. И вот первый, наверное, первый код к нашему дому, к конструкции нашему дому, это обнаружить внутри вашего пространства ваше место силы. И сколько я наблюдаю за людьми, как правило, человек знает, где его место силы. С точки зрения вас, то его можно рассчитать. То есть это определенная формула, которая рассчитывается. И ну, я когда консультации провожу, мы для всех членов семьи рассчитываем места силы. На курсе мы обучаем, как рассчитывать места силы. И сейчас у нас все ресурсы кинуты на начало курса, 14 сентября он стартует. А вообще на сайте, на моем сайте silavastu.ru есть конструктор Vastu карт, и там уже появилась галочка «Рассчитать место силы», но она пока не работает, потому что просто пока еще не успели. То есть когда-нибудь это можно будет сделать очень легко. Вот. И, но пока у вас нет этой информации, вы просто подумайте сейчас про свой дом, а где вот такое место в вашем доме, которое вы любите больше всего. Как правило, человек точно знает его место силы, он очень много энергии туда направляет, он его украшает, он в нем прибирается, он очень нервничает, если туда кто-то что-то поставит, не дай бог, да, ну, то есть он его так оберегает. Вот, ну, смешной такой пример, это еще со времен моего студенчества, когда я в ВАСТу училась. Мой учитель говорил, что если вы пришли в квартиру, и там в туалете библиотека, ну, бывает так, что там журналы, какие-то книги лежат, то 100% у кого-то из членов семьи здесь место силы. И он таким образом там восстанавливается. Место силы — это не то место, где нам надо быть постоянно. В идеале, если там кровать, то есть мы просто спим и максимально восстанавливаемся. Если, ну, мы не везде можем поставить кровать, даже с точки зрения вас, то не везде хорошо спать. Но если у вас там вот место силы, вы знаете, вы поняли, что это оно, то хорошо бы туда поставить какое-нибудь кресло, даже самое небольшое, но очень удобное. Вот. И туда садиться буквально минут, вообще 15 минут хватит, кому-то подольше, там, не знаю, повязать, подгадывать кроссворд. У каждого своя история, да, поскроллить ленту в телефоне. И все, этого достаточно будет. 15-20 минут вместе силы. И вы уже восстановитесь. Вы, неважно, чем вы там будете заниматься, но лучше, конечно, чем-нибудь неразрушающим, потому что скроллить ленту в телефоне, там не всегда мы какие-то добрые новости смотрим. Вот. Но что-то такое, что позволит вам просто вот мысли свои отпустить. И место силы — это не то, что сразу вам сила добавилась. Место силы человек возвращается сам в себя. То есть он вспоминает: а кто я вообще? А куда я иду? А какая у меня цель? А какое у меня там предназначение на эту жизнь? То есть вот погружение вот в эти мысли — это очень хорошо. То есть когда мы не ставим сами себе цели, то мы начинаем реализовывать другие. То есть мы в любом случае идем к своим целям. О, вернее, к каким-то целям, своим или чужим. Лучше, конечно, идти к своей. Это место силы, оно вам поможет. Это у нас первый, да, код для игры был. Вот. И второй код — это, ну, тут не код, тут просто такие правила, которые надо запомнить. В чат Telegram, Анна, я не знаю, наверное, скинули, да, там я шпаргалку сделала по спальне. Вот, чтобы мы сейчас очень глубоко вообще погрузимся в то, как вы спите. Мы говорили уже на предыдущих лекциях, что там должно быть темно, ну, то есть цвета более темные, то есть это не беленькая спальня, но когда более насыщенные, такие глубокие тона, и это не черный,
То есть это может быть средний какой-то цвет, это может быть какой-то серый, но такой серый, знаете, не серый, а серый, например, с каплей зеленого или с каплей терракотового. То есть он такой очень сложный становится цвет, интересный, интеллектуальный его еще называют. Вот. Это мы с вами уже об этом разговаривали, о том, что она должна быть на юго-западе, мы тоже говорили. А сегодня мы с вами поговорим, например, про матрас. Очень много есть теорий. Кто-то говорит, что матрас должен быть жесткий, кто-то говорит, что матрас должен быть мягкий. И истины тут на самом деле нет. Есть только ваши ощущения. А вам на каком удобно? Вот на каком матрас вы ложитесь, на какой матрас вы ложитесь, и прямо вот это вот изнутри так: «О, классно, я отдыхаю». Вот вам нужно поймать вот это «О», внутренний восторг, восторг вашего тела. Вот. И следующий момент про кровать. А сколько у вас там подушек? Потому что если она одна на одного человека, то это очень мало. То есть подушек должно быть много. И тоже очень много теорий, в том числе от представителей врачей, да, что удобно спать, когда вот беременная подушка, если кто-то знает, что это такое, это такая вот V-образная подушка, это вообще идеально. То есть она поддерживает и спину, и животик, и у женщины грудь поддержит, и ее можно обнять, да, и на нее ноги сложить. И при этом никакие суставы и сосуды не пережимаются. Они 100% отдыхают. Есть теория 5 подушек. Вот я сейчас все, что говорю, вы можете загуглить и более подробно об этом прочитать. Есть теория 5 подушек. То есть одна под головой, одна под грудью, одна там под животом, одна между коленками и еще одна между ступнями, чтобы ступни тоже не соединялись. И вот это такое идеальное положение всех суставов, чтобы тело максимально отдыхало. Человек спит на боку. Вот. Потом есть очень много теорий, когда говорится, что спи на, даже слово такое «спи на», то есть спина для того, чтобы на ней спать. Вот. Что спим все-таки на спине, раскинув ноги и руки, и, может быть, даже без подушки. В общем, видите, как много теорий, потому что нас слишком много. И каждому из нас удобно так, как ему удобно. В силу исторической, в силу воспитания, в силу еще чего-нибудь. И ваша задача — найти вот это ваше, а как вам удобно, да, то есть и сделать себе максимально удобно. Вот. И это прям подумайте об этом на досуге и попробуйте. То есть соберите со всего дома подушки, попробуйте так заснуть. Может быть, потом и закажете дополнительное. Вот. Свежее постельное белье. Это такой факт, ну, там, кто-то меняет раз в неделю, кто-то два раза в неделю, кто-то там почаще, кто-то пореже. Но магия тут очень интересная. Я знаю эзотерическую подоплеку этой истории и так далее, но вообще лучше, конечно, это не для всех, это для тех, кто может только себе это создать. То есть я как многодетная мама не могу себе это создать. Но по факту вот этот вот, если кто-то ездит когда-то отдыхать или в командировку, жили в отелях, где меняется белье каждый день, то вы точно знаете, какой это кайф, когда вы ложитесь на хрустящие, вот эти отглаженные, постиранные, свежие подушечки и покрывальчики, да, потому что это не передать. То есть каждый раз новое, свежее, вы как будто бы погружаетесь в какое-то облако. Если у вас проблема со сном, то стоит себе это организовать, попробовать в течение месяца, например, каждый день менять постельное белье. Сейчас это не так сложно, как раньше. То есть тем более, если у вас дома сушилка для белья, да, то есть быстро утром встал, быстро собрал, постирал, вечером расстелил, вот у тебя уже свежее. Это, конечно, занимает время, это не для всех. Для тех, у кого, например, проблемы со сном, да, или кто хочет экстраординарных результатов в своей жизни. Вот. Дальше о чем стоит поговорить, это максимальное погружение во время сна в себя. Я сейчас, я уже говорила, что я 11 лет жила за городом, можно сказать, что в лесу, а сейчас последние 3 месяца живу в городе. И, конечно, я об этом, ну, знала и раньше жила, но тут это слишком сильный контраст. То есть, хоп, я переезжаю в город, и я понимаю, что я не одна у себя в кровати, я слышу все. Я слышу машины, слышу работающий завод рядом, слышу там соседей, слышу еще кого-то. И получается, что когда я засыпаю, я не одна.
И я начинаю, то есть особенно женщины, это у некоторых мужчин, возможно, тоже, но не у всех, а у женщин это особенно. То есть я начинаю внутренний диалог со всем этим шумом, со всем этим тем, что происходит там где-то. А во время сна это не нужно. И тогда беруши и все-таки вот эта маска, да, на глаза, она имеет смысл и оправдывает себя. Для этого тоже нужна привычка, но вы просто попробуете, вы поймете. То есть вам нужно в кровати оказаться одному или одной. И дальше, если развивать эту тему, да, то в Аюрведе написано, что муж и жена, они не обязаны спать рядом, в одной кровати. Что все-таки тонкие тела друг друга, даже если друг друга человек не соприкасается, допустим, большая кровать, и один с одной стороны, другой с другой стороны спит, но тонкие тела, они все равно взаимодействуют во время сна, и это опять мы не одни, и мы опять хуже высыпаемся. Вот, поэтому это не про то, что мы перестали любить, но это про то, что любовь — это не о том, что спать вместе в обнимочку, потому что спать вместе в обнимочку — это очень часто такой дробный сон, неудобный. Вот. Дальше, если идем, это опять же вот этот вот комфорт, особенно для женщин, женщины сейчас поймут. То есть, когда мы ножки утром, ну, вообще давайте пробуждение. То есть мужчины это, и женщины — это совершенно два разных космоса. Мужчина может по будильнику встать, соскочить и убежать. Женщина не может. То есть вот здесь появляется так называемый световой будильник. Для женщины это очень важно. Для мужчины тоже важно, но для женщины особенно. То есть это световой будильник. Если вам надо встать в 8 утра, он в 6 начинает загораться таким теплым, нежным, мягким светом. Тело пробуждает. На уровне рептильного мозга, на уровне гормонов, рядом с кроватью такой, он как луна, он начинает набирать свет, горит. И вы пробуждаетесь. Где-то я уже про него рассказывала, наверное, ну, тут же на радио. Вот. Если кто-то купил, дайте обратную связь. Мне интересно, как вы это чувствуете теперь. И потом ближе к 8, там, за 15 минут, он включает какие-то там птичек, чириканье очень мягкое, и потом нарастает звук. То есть, по сути, мозг может и не проснуться, но я вас уверяю, что тело и гормоны просыпаются. И вот когда вы проснулись, соскакивать женщине категорически нельзя. Потянулись, перевернулись, встали на четвереньки, немножко там эта кошечка, там собачка или там кошка-корова, да, спину растянули, в сторону, вправо-влево, позвоночник растянули. И только потом спустили ногу на пол. И на полу вас должен встречать мягкий ковричек. То есть для женской гормональной системы это очень важно, для наполнения женской энергии женщине тоже это важно. И вот этот мягкий ковричек, он прям, это такая забота о себе. И сразу расскажу, мне очень сейчас нравятся коврики, в Лимано-Провод они есть, они как кролик, это искусственный коврик, но он а-ля кролик. Его хватает примерно на год, но это волшебство. То есть вот и есть маленькие форматы как раз для кровати. Вот. И для спальни еще важный момент, что, помните, я уже говорила, что сверху, еще сегодня буду говорить, сверху не надо белого света, люстры не надо в спальне. То есть в спальне только прикроватный свет. Или это настольная лампа на тумбочках, да, или это бра, и ни теплого света. Все. Вот этот вот яркий верхний свет вы включаете, если вдруг вы коробку, не знаю, с пуговицами или с иголками на пол уронили, и вам надо жить не быть, ночью надо собрать. Тогда вы включаете этот яркий свет. Во все остальное время вы не включаете вообще холодный яркий свет с потолка в спальне. Его там нет, вы вообще забудьте, что он там есть. Вот я так категорично, потому что я знаю, насколько это важно. Вот. И прям отдельным блоком хочу выделить, что вы убираете из поля зрения. Когда вы легли на кровать, вы убираете телефон, телевизор. Вы не должны с кровати видеть ни кухню, ни рабочий стол, ни незавершенные дела. Только вот вы и вы. И вот тогда вы хорошо восстановитесь. Это был второй у нас пункт.
И следующий пункт, который бы мне хотелось... Так, сейчас я что-то потеряла свою заметку. О чем бы хотелось рассказать, это про дыхание. Мы тоже в прошлый раз говорили про центр дома, и тут я еще раз скажу, что чем более пустой, более белый, более светлый центр дома у вас, также на сайте silavastu.ru вы можете по кнопке «Конструктор Vastu-карт» зайти и построить Vastu-карту своей квартиры, и там белый квадрат по центру вашей квартиры, это вот этот квадратик или прямоугольник, как там у вас получится, он должен быть максимально пустой. То есть что мы можем сделать? Прямо сейчас, если вы поняли, где он у вас есть, прямо сейчас хотя бы шкаф из него чуть-чуть подвинуть. То есть, допустим, вы полностью не можете шкаф из него убрать, но на 10 сантиметров выдвинуть из него можете. То есть какие-то вот такие микродвижения вы можете сделать. И вот этот этот пустой центр вашего дома, он дает вам невероятное вдохновение. А когда у нас есть вдохновение, у нас опять же есть энергия для того, чтобы действовать, да, ну, чтобы достигать своих целей. И, кстати, вот я в начале лекции это хотела сказать, но я сейчас к этому вернусь. Смотрите, даже в зубочистке есть два предназначения, как минимум два. Да, ну то есть там зубы чистить и эти... десертики сделать, да, вот, а может быть еще куча всего, а еще из них там то-то делают, из них там еще кто-то собирает домики. Ну, то есть даже у зубочистки столько предназначений, у человека 100% намного больше. И тут очень важно поймать, что на сейчас вас больше всего вдохновляет. И вот этот свободный центр, он как раз и будет вам давать вот эту ясность, а что мне конкретно сейчас, куда мне конкретно сейчас себя направить. С точки зрения Vastu тоже интересно, есть технологии, когда по Vastu-карте определяется ваше предназначение, пока вы живете в этой квартире. То есть вы не случайно в эту квартиру попали, это ваше 100% отражение, и вы можете тоже предназначение по ней посмотреть. Вот. Это тоже такая магия невероятная. Ну, я так, на радиоэфире это невозможно рассказать, это прям отдельный урок. Но просто, если вдруг вы не знаете сейчас, вы в таком замешательстве, где-то в прострации, то можно вот посмотреть, а где, в принципе, ваши сильные стороны. Вот. И мне нравится еще очень... Иногда мы думаем, что это что-то прямо очень такое весомое, там, не знаю, континенты, соединители, что-то еще создать такое огромное. Но это может быть что-то очень простое, что приносит удовольствие вам, и от этого вся Вселенная ликует. Вот центр пустой дома, светлый, свободный, говорит о том, что вы знаете, ну, то есть у вас есть эта внутренняя чуйка, куда идти. Поэтому чем больше вы его освободите, тем больше энергии у вас, собственно, и появится. Вот. И второй момент, это про дыхание. Центр дома — это про легкие, это про дыхание, да. В общем-то, как мы дышим? Опять же, я нахожусь в городе, если у меня за городом сетки на окнах, и этого достаточно, и окна постоянно даже зимой открыты, ну, понятно, что чуть-чуть зимой, летом нараспашку, то, находясь в городе, мы не можем себе такой роскоши позволить. И я знаю, что многие уже это сделали, но кто-то, может быть, еще не в курсе, что сейчас появились такие классные вещи, как бризеры. Бризер – это вентиляция, которая в обход окна через стенку делается. Она фильтрует воздух, то есть в вашу квартиру попадает фильтрованный чистый воздух, и плюс она зимой его еще подогревает. Он, бризер. Вот. И тогда можно полностью закрыть окна, мы таким образом отсекаем пыль, грязь, звуки. Мы создаем внутри своего дома такой вот важный микроклимат, в котором мы хорошо дышим. Это прям тоже важно, потому что дыхание... Ну, то есть, когда человек перестает дышать, он умирает. Соответственно, дыхание — это то, что помогает нам вообще, нашему телу здесь быть. И чтобы мы были эффективны, чтобы у нас была энергия, это дыхание на уровне дома нужно организовать. Обратите внимание на бризеры, они есть разные, по разной цене. Их огромное сейчас множество. Но вы таким образом себе и своей семье очень поможете. У вас будет чистый и всегда свежий приток воздуха. И теперь, в общем-то, мы переходим к следующему у нас пункту, да, это свет.
на первой лекции говорила, там задавали вопросы про лампочки. И вот сейчас как раз та самая наша с вами встреча, когда я максимально точно подробно об этом расскажу, и шпаргалку я к этому приложила. Как бы ни было удивительно, но те лампочки, которые у нас сейчас выводятся из производства, лампочки накаливания, они самые здоровые. То есть они максимально близки к солнечному свету. Потому что такое лампочка накаливания? Там внутри горит спиралька, то есть это горение. Это не компьютерная какая-то, не энергосберегающая лампочка. Это прямо солнце и есть. Вот, поэтому если есть у вас возможность, пожалуйста, найдите себе такие лампы. Я пыталась это сделать, но так в силу того, что у меня детей дома много, это небезопасно. Они правда очень греются, они правда, если к ним что-то прислониться, они прямо могут вызвать пожар. Поэтому очень внимательно, очень аккуратно. Не всем это доступно. Но теперь давайте пойдем прямо по законам. Я думаю, что вы уже поняли, что утром и вечером дома только теплый свет ниже уровня глаз. Что такое теплый? И когда вы покупаете лампочки, как понять, что он теплый? То есть мы смотрим количество кельвинов. И если на упаковке написано 2700 кельвинов, это очень теплый свет. В принципе, для спальни – да. Но для каких-то таких других комнат все-таки нет. Все-таки теплый, домашний – это 3000 кельвинов. Вот. Когда я говорю, что сверху на потолке холодный свет, да, я имею в виду 4000 кельвинов. Он даже относится к нейтральному свету. Потому что совсем холодный ледяной мы в доме не используем. Нам все-таки очень не хватает тепла, мы с вами в таком климате живем. Поэтому вот две позиции – 3000 кельвинов и 4000 кельвинов. В комнате, там, в спальне вы можете 2700 сделать, да? Вот. А во всех остальных посмотрите, какие у вас лампочки, сколько там кельвинов, и поменяйте их. Поменяйте. То есть вот я говорила, что мы сегодня просто сделаем очень быстро то, что можем сделать, чтобы энергия повысилась. Вот просто поменяйте эти лампочки. И дальше, когда вы будете покупать лампочки, да, тоже на коробке сразу я об этом скажу, читайте. Есть такой сейчас там пункт, как индекс цветопередачи. Шпаргалка в Телеграме, там я написала, как они обозначаются. И индекс цветопередачи в идеале, чтобы был 90+. 85+. В основном 80-85+ на лампочках. Но вот если вы найдете 90, то это самое лучшее. Что такое индекс цветопередачи? Это, опять же, цветопередача максимально близкая к солнцу. И, допустим, если вы работаете дома или вы готовите на кухне, вот тот свет, который светит вам на руки, когда вы куда-то смотрите, он должен быть вот такой, с высоким уровнем цветопередачи. Если на лампочке не указан индекс цветопередачи, не покупайте ее. Мы не знаем, что там. Еще важный момент про мерцание скажу. То есть с сотовым телефоном можно проверять мерцание ламп. Глаза у нас вот так вот не видят. Глаза не видят, а здоровье чувствуют. И вот эти вот современные энергосберегающие лампы, они очень сильно мерцают. И чем дороже, даже суть не в цене, а все-таки

О чем еще нужно сказать? Еще нужно сказать о том, что сейчас очень много умных лампочек. То есть понятно, что если у вас одна люстра по центру комнаты, и вы сейчас не будете менять проводку, то можно купить, опять же, прямо тоже загуглите, умные лампы. Они программируются через, например, там, умный дом, там, через Алису можно запрограммировать лампочки, что утром они у вас теплые, днем они у вас холодные. И это происходит без вашего участия. То есть вы днем зашли, свет включили, холодные, вечером она теплая. Вот. Еще хочется сказать, что да, проводка это очень дорого, но, слава богу, сейчас у нас есть очень много лампочек, которые заряжаются как сотовые телефоны и горят долго. Я несколько таких купила, детям на столы поставила. И один раз я оставила эту лампочку, забыла выключить целую ночь. То есть всю ночь я утром прихожу, еще темно было, она все еще горит. То есть они долго сейчас горят, заряжаются за полдня, ушли на работу, все зарядили, расставили, они будут работать. И это как раз тот низкий свет. То есть у вас есть люстра, и вы где-то вот внизу проставили вот этих лампочек. Их сейчас очень много. Вот. Это как раз тот низкий, теплый свет, который дает ощущение отдыха и включает определенные гормоны у вас вечером, которые готовят тело ко сну. То есть все, солнце садится, оно где-то низко, низкий, теплый свет, все, можно спать. Вот. Это все, что вам нужно знать про свет. И все, что вы можете сейчас уже сделать. Так, про воздух я уже рассказала. Теперь самая последняя, самая такая моя больная тема – это бой визуальному шуму. Тут прямо очень коротко, но по делу. Прямо сейчас, после эфира, если вы дома, дойдите до холодильника и снимите нафиг все свои магниты. Кто-то сейчас меня помидорами закидает, но я уже просто ругаюсь, я понимаю, насколько мы не понимаем. Ну, то есть человек наклеил магниты, он никогда, ну, когда вы там на них смотрите? Ну, очень редко он на них смотрит, может, гости придут и спросят, куда этот магнит? Ну, по факту никто на них не смотрит. Какой-то, может быть, один любимый оставьте, а все остальные сложите в коробочку или сбоку холодильника сделайте, там, где вы их не видите. Потом, опять же, на кухне вот эти рейлинги. Вот вывешенные все ложки, чашки, которыми мы редко там пользуемся, тоже взять, убрать все в выдвижные ящики. Потому что, ну, хорошо, одной, допустим, вы пользуетесь какой-нибудь там половником, да, или ложкой вы берете с этого рейлинга. Но по факту это все просто висит и пылится у многих. Я уверена, что у многих. Поэтому вот просто я бы даже рейлинги убрала, потому что это все визуальный шум. Вот это все отвлекает наше внимание. И тоже в телеграм-канале там скинула картинки. Но там, конечно, перебор совсем, когда много-много вещей лежит. Но вот эти рейлинги, магнитики, это вот самое главное, что из дома надо убрать. Потом, если у вас кухонный стол, вот эти вот баночки, сахарницы, печеньки, конфетки, все тоже убираем, то есть оставляем, может быть, одну красивую вазу с цветочком, все остальное в шкафчике. Надо, достали, не надо, убрали. Ну, кухня сейчас особенно от меня достанется. Губки. Сейчас такой большой выбор. Если у вас, допустим, черная раковина, купите черные губки, чтобы они вот этой своей, обычно же желтые там или какие-то цветные губки, они прямо опять на этой черной раковине, такое пятно, которое привлекает внимание. Пусть она будет, губка вообще не привлекает внимания. Если у вас металлическая, купите серую губку, ну то есть не яркие. Полотенчики кухонные, они тоже всегда должны быть на виду, ну потому что удобно руки вытереть. Ну так купите их тоже в цвет стены. Ну, не цветные, не вот эти новогодние, никакие. В цвет стены незаметное полотенчико висит, не отвлекает ничьё внимание. Вот. В прихожей, если у вас до сих пор открытые крючочки, я не говорю про многодетные семьи, где много детей, которых надо научить хотя бы на крючочек вешать, не о том, чтобы уже в шкаф убирать. Я говорю про взрослых людей, которые могут прийти и убрать шкаф за дверь. Да? И это тоже визуальный шум сразу отсекает. Открытая обувь тоже лучше куда-то ее, не так, чтобы она тут стояла. Контрастные рамки на стенах, допустим, фотографии на стенах висят, на белой стене черные рамки. Тоже очень сильный визуальный шум, который, ну, отвлекает и глушит наше внимание. То есть нам нужно сосредоточиться дома на себе. Нам не надо, чтобы оно, вот, внимание это рассеялось на тысячу мелочей. Рабочий стол – та же самая история. Сейчас

0: Если на маркетплейсах поискать, под столом, прямо на саму столешницу снизу можно сделать такие металлические ящички, они прикручиваются снизу столешницы и выдвигаются. Плоские, очень плоские, и вы даже их не увидите, не почувствуете. Но вот это все, что на столе лежит, это может лежать в этих ящичках. То есть надо, достали, не надо, убрали, опять же. Но стол идеально ровный, красивенький, чистенький. Когда работаете, конечно, вы раскладываете, но когда вы уходите, вы все собираете. И это касается не только дома, это касается и вашей работы тоже. И я даже там сделала чек-лист в Телеграм-канале тоже. Вы прям по чек-листу пробегитесь, потому что просто когда вы это сделаете, вы это почувствуете, вот насколько проще станет дышать. И там еще скинула, интересное сейчас тоже видео появилось, предсмертная шведская уборка. То есть этих видео очень много, если вы никогда их не смотрели, запишите прямо себе и посмотрите. Кон Мари, да, магия уборки. Вот это предсмертная шведская уборка тоже мне показалась интересная. И еще какой-то третий фильм, третья книжка, еще, короче, что-то есть, но вот с этих начните, потом другие начнете. Их очень много, этих систем. Гениальная уборка есть у Красникова, тоже можно туда погрузиться. То есть не оставляйте дом. Вот зачем, тут главное понять, зачем вам это надо делать. Потому что дом – это вы. Прибираясь у себя дома, вы прибираетесь у себя в голове, у себя в теле. Прибрались у себя дома, у себя в теле, у вас пошли результаты в социуме. И опять вот это вот, для чего это делаю? А для того, чтобы у меня, ну то есть то, ради чего я сюда пришел, неважно, какое у вас предназначение. Может быть, вы в садике с детьми занимаетесь. Может быть, вы ведете какие-нибудь эфиры на телевидении. Может быть, вы строите дома. Но там везде нужна энергия. И чтобы вы были максимально эффективны там, ваш дом должен быть тоже прям максимально эффективным. И который вас оберегает, защищает, который возвращает вас к себе, не раздергивает. И все, что вот выше я сказала, это как раз вот работает на то, чтобы вы внутри себя как можно чаще были внутри своего дома. Потому что как только, вот опять же, возвращаясь к началу наших лекций, как только мы выходим за дверь, закрываем дверь за своей спиной, у нас начинается определенная, ну, в кавычках, война, то есть за наше внимание, за наши там т.д. Ну, то есть там постоянно, особенно все эти рекламные лозунги, они все работают на то, чтобы привлечь ваше внимание, то есть чтобы вырвать вас из самого себя, ваше внимание, ваши мысли. То есть мы за пределами дома, мы максимально не в себе. В доме мы должны быть максимально в себе. И тогда дом, вот финальная, да, точка, вот тогда у нас будет дом, который возвращает силу, дом, который возвращает вас самому к себе. И это здоровый сон, здоровый центр, правильный свет, свежий воздух, тишина, реальная и визуальная тишина, да, и тогда все пойдет. Да, на этом хотела бы закончить.
1: Благодарю вас, дорогая Анастасия, за очень удивительные знания. Действительно, даже слушая вас, прям вдохновляешься раскломиться, если еще не раскломился, и как-то вот посвободнее дышать в собственном пространстве. Есть несколько вопросов у нас от слушателей. Начнем с последней темы, с темы отсутствия визуального шума. И нас спрашивают: вспоминаются восточные дворцы с большим количеством узоров и предметов. Это какая-то другая философия жизни. Просто роскошь всегда раньше ассоциировалась с изобилием, в том числе и дома. Как это правильно понять?
0: Классный вопрос. Спасибо большое. Я просто, пока мысль не ушла, хочу все-таки пригласить вот также на сайте sila.vasta.ru. У меня есть там много соцсетей. Подписаться на соцсети, потому что я там очень много рассказываю, полезных даю, в том числе ссылок на маркетплейсы, если что-то нахожу для организации пространства. Вот, в любом случае будет полезно. А у нас с вами будет тема про орнаменты. Она там где-то дальше в нашем цикле запланирована. Орнаменты, рисунки. И я за рисунки и орнаменты. И мы в прошлый раз говорили, что есть прямо определенная формула, как их располагать, как их грамотно сделать, чтобы они ну, не были, не пестрили, не выбивались. И вот эти дворцы восточные, там, если прямо вы посмотрите, там нет такого, что что-то визуально глушит. Вот, например, черные рамки на белой стене, они визуально нас прибивают, они кричат прямо на нас. А во дворцах все очень гармонично. То есть там где-то крупный орнамент, где-то мелкий, где-то растительные, где-то полоски, где-то просто точечки. То есть там работали художники. И находясь в этих орнаментах, человек чувствует себя духовно богатым, эмоционально богатым и обогащается за счет этих орнаментов, потому что каждый орнамент — это набор каких-то элементов, где-то полосочки, где-то цветочки. Ну, то есть это, как это сказать, даже у меня своей лексики не хватает, поэтому. Ну, просто мы об этом еще отдельно будем говорить, и я буду давать эту формулу, как максимальное количество орнаментов у себя дома как бы разместить, потому что это хорошо и это правильно. Чем влиятельнее люди, чем интереснее люди, тем богаче орнаментирован у них дом, и не только дом, но и одежда. Это может быть так, что мы издалека и не видим, но близко подходим, и там, допустим, шторы издалека серые кажутся, а близко подходишь и видишь, что там сочетание разных цветов, но они приближенные так, и издалека кажется серым. Но вот при близком рассмотрении она кажется, ну, ты видишь, что она богата, с богатым орнаментом. Или там какая-то текстура без цвета, да, то есть тоже серая, но она текстура, за счет текстуры очень богато смотрится и интересно. В общем, все эти орнаменты и текстуры — это про визуальное удорожание интерьера, про богатство как есть, а еще и про богатство нашего внутреннего мира. Просто с ними надо грамотно работать. Я сегодня говорила не про них. Я сегодня говорила про то, что совершенно нас не обогащает. Потому что рисунки на обоях и на шторах, это тоже думал художник, и он знал, что делал. Он точно знал, сколько, чего, куда. Ну, и я понимаю, что бывают разные художники, бывают неудачные текстуры и неудачные обои, но вот я сейчас говорю про удачные обои и про удачные текстуры, которые, правда, ваш внутренний мир будет обогащать. Вот. А визуальный шум, вот эта мелочь, вот эти губки желтые на черных раковинах и прочее, это не про точно дворцы, это точно про что-то другое. Вот.
1: Спасибо, действительно, очень хочется прийти к этой гармонии, к чувству прекрасного, чтобы наш дом действительно нас напитывал. Я уверена, что впоследствии наших эфиров у нас это искусство проявится в какой-то мере. Еще интересные вопросы к нам пришли. А если моя спальня — это место силы, большая мягкая кровать — мое убежище, иногда валяюсь там и днем, когда перенапрягаюсь, еще у меня там кресло-качели, маленький шкаф с книгами, допустимо ли это?
0: Да, я говорила, что самое идеальное — спать в своем месте силы. То есть если вы уверены, ну, в смысле, что если оно туда попало, то вам очень повезло. Бодрствовать постоянно вместе силы не очень хорошо. Ну, то есть постоянно вообще в нем находиться, это человек такой немножко на себе замыкаться начинает. А вот спать, мы же там не бодрствуем, мы просто спим, мы, да, хорошо отдыхаем в этот момент. И то, как вы это писали, прямо чувствуется, что вы любите себя.
1: Чудесно, да, тоже хочется порадоваться за нашу слушательницу. Следующий вопрос. Здравствуйте. Очень хочется узнать про детскую спальню, которая и их учебный кабинет, и игровая по совместительству получается. В каких лучше цветах делать, чтобы это все гармонично совместить?
0: Тут на Ведрадио есть мой эфир отдельно про как подготовить детскую комнату к учебному году. Найдите его, пожалуйста. То есть это прям целый эфир. Я рассказывала, что да, вы очень точно заметили, что в спальне не надо смотреть на рабочий стол, а в детской-то, ну куда мы от этого денемся? А в детской еще часто живет не один ребенок. И там я пыталась найти варианты, накидать вам. Вот, найдите, пожалуйста, его и посмотрите. У меня на канале, то у меня в ВК тоже он записан. То есть можно найти через группу ВК этот эфир. Угу.
1: Да, благодарю. Там целый час действительно мы посвятили этой очень важной теме, чтобы организовать наилучшим образом пространство для детей. И вот следующий вопрос тоже, мне кажется, сейчас это не редкое явление. Где лучше делать электрокамин? И сторона света, и какая комната больше для него подходит?
0: Тут надо понимать назначение этого электрокамина. То есть, по сути, электрокамин – это фокусная точка. То, куда мы будем смотреть, когда, допустим, сидим на диване или там что-то еще. Ну, то есть для кого-то это так, а для кого-то кто-то электрокамин ставит как один из обогревателей. Это совсем другое назначение, да, то есть можно... И тут уже надо по-другому на него смотреть. Вот интересно, кто задает вопрос, для чего ему электрокамин. Ну, вот я сейчас разрабатываю дизайн-проект, и мы сделали электрокамин в столовой на юго-востоке. И он там как фокусная точка. То есть мы заходим в комнату, и мы сразу ее увидим. И его назначение, по сути, декоративное, но он находится в зоне юго-востока. То есть, опять же, строите себе Васту-карту, находите розовый сектор юго-восточный. И вот здесь вообще хорошо, ну, как бы по смыслу он здесь хорошо. Но здесь, ну, как бы надо быть... адекватными к своим решениям и ну, отдавать себе отчет, что электрокамин – это не огонь. Да? И по ВАСТу, то есть сам камин, он должен был на юго-востоке быть, потому что там огонь, и там зона огня, и если там, не дай бог, вернее, слава богу, у вас есть камин, то это прям очень круто. Вот. А электрокамин в этом плане – это немножко другое. И если вы не можете его сделать на юго-востоке, то вообще не переживайте, потому что ну, это же не прямо элемент огня. Это лишь немного нам напоминает про огонь. И поэтому в какой-то другой зоне он сильно там нам не испортит васту. Вот. Но тут тоже надо понимать, что когда мы говорим лимон, да, у нас вырабатывается слюна, и когда мы видим даже электрокамин, все равно у нас немножко есть это... ну, как бы вот предвкушение этого огня, и поэтому все-таки, если есть возможность, на юго-восток. Но если нет возможности, то ставьте туда, где можете, например, на юго-восток какой-нибудь северной комнаты или на юго-восток там западной комнаты. Ну, то есть в сторону юга, юго-востока располагайте в тех комнатах, где вам доступно. Вот. Угу. Анна, я вас опять потеряла. Не отпускает нас с вами затмение сегодняшнее. Опять потерялся звук. Но час уже подходит к концу. И если вы меня слышите, я очень рада была быть снова с вами. И я тогда прощаюсь. И жду новой встречи с вами через неделю.

Веды говорят, что за всем тем, что есть в этом мире, вот я всегда, вот не знаю, как-то неудобно, вот скажешь, что вот Бог, да, все устроил Бог, и как-то вот, как вот люди поймут, не поймут, вот всегда. Ну, тут нечего, ну, как бы, как сказать, из песни слов не выкинешь. И веды, ведическая культура, она исходит из постулата, что за всем стоит разум. И вот это нельзя опустить, как-то убрать из этой вот, вот из этой теории, да, из этого подхода, что за всем. Но вот есть большинство людей-то думает, что там рвануло как-то. Ну, как-то вот как-то так бабах, и все появилось. Сначала обезьяны, потом Дарвин, потом мы. Вот такая. Притом случайно, да. Ракетный завод, это уже кто-то. Ну, там как-то было. Я сам в это не верю. Я не верю в это, но многие, очень многие люди в это убеждены, они в это верят слепо. Никто же не видел. И в жизни такого никогда не было. Представляете, типография взорвалась древняя. И буковки так упали после взрыва, что появился англо-русский словарь. Такова вероятность того, что случайно возникла такая сложная вещь, как жизнь. Это очень случайно. Очень случайно. Вот. И там кто-то даже объяснял, что если бы амеба, когда она вылезла из этого бульона, пошла бы не налево, а направо, то бы вся цивилизация, она была бы вообще другой. Вот настолько, понимаете, все случайно. Вот так случайно все получилось. И веды говорят о том, что стоит разум за всем этим. Стоит разум. И этого разума, разум означает, есть мозги, правильно? Есть план. План есть. И сначала надо понять, а зачем он есть вообще? И говорят, веды говорят, что природа этого разума – анандамая. Анандамая означает блаженство. Он создан, он счастливый. Ну, было бы скучно вечность быть несчастным, правильно? Он вечность, ему классно. Ему очень классно. Он источник блаженства. И так как он генерирует это блаженство, и природа его блаженства, то есть от чего он счастлив, ему нравится жить не для себя. Хорошо звучит. Жить не для себя. Я мог бы сказать, его природа – любовь. Но мы уже как-то забитое слово. Любовь означает жить не для себя. Правильно? Это любовь. Правильно? Вот. И у него вот эта природа – любовь. И это желание любить, оно все увеличивается и увеличивается. И для того, чтобы проявлять это желание любить, он создает бесчисленное количество живых существ. То, что мы называем души, на санскрите называется дживы или атмы. Он создает это бесчисленное количество жизней для того, чтобы одаривать их своей любовью. И он, они созданы, эти дживы, созданы такие, как он. Но не в смысле с бородой. А по природе точно такие же. По природе они сделаны, чтобы быть счастливыми от того, чтобы жить не для себя. Понимаете? Савай пум сам парадар моя то бактир адхокчаджа ахайтуки апратихатая ятма супрасидати. Высшее предназначение человека, жизни, в том, чтобы ахайтуки апратихата бескорыстно и непрерывно любить Бога. Так веды говорят. И вот когда они вместе, то было классно. Тот живет для него, а этот живет для него. Это любовь называется.

В Бхагаватам есть история, когда царь пришел к мудрецу и говорит: слушай, у меня сына нету, дай мне сына. Ты можешь давать благословение, что у меня сын будет? У меня ни одна жена не может. Ну, я бездетный, мы по карме. У него нету детей. Пожалуй, мне надо трон передать. Мне наследник нужен. Нету. Ты мудрец, ты можешь. И мудрец говорит: ну, а он видит, по карме ему не положено сына. Ну, не положено просто. Но мудрецы могут менять карму, потому что это представители Бога. Говорит: ну ладно, будет у тебя сын, он тебе принесет счастье и страдания одновременно. Одинаково счастье и страдания. Максимум счастья принесет тебе. И страдания столько же. И мудрец, царь услышал счастье. А страдания ему уже не интересна была эта фраза. Главное, будет сын у меня. Он будет. Он даст мне счастье. А со страданиями как-нибудь разберемся. Он говорит: хорошо, что я должен сделать? И мудрец говорит: вот возьми вот это, накорми свою жену, которую ты будешь зачатие делать вот этим блюдом, и она забеременеет. Все, появился сын. Такое счастье было во дворце. Счастье не просто неизмеримое, все счастливы были. Но другие жены позавидовали и отравили этого ребенка. И он умер. Представляете, какое страдание потом пришло? Тоже не описать его. Царь просто в шоке был. Он упал без сознания. Потом, когда он в себя пришел, пришел мудрец и говорит: что с тобой случилось? Он даже говорить царь не мог. Мудрец за него говорил: ты думаешь, что это твой сын? Ты к сыну привязался. Ты к телу привязался. Душа не принадлежит тебе. Почему ты так страдаешь? Сын ушел никуда. Душа живая. Тело, оболочка только куда-то ушла. Не веришь? Ну-ка, давай попробуем вот так сделать. Мудрец берет и оживляет сына. Причем мудрец так оживляет, что сын входит в сознание взрослого человека. Душа. Ему мыслит как душа. Этот сын встает и говорит: ты думаешь, я твой сын, а ты мой отец? Я уже сотни раз был твоим сыном и отцом твоим был. И ты также был для меня и сыном, и отцом. А у меня еще там были сыновья и отцы. Их бесконечное количество. Ты говоришь: мой отец, какой ты мой отец? Или тот мой отец? Или тот мой отец? Сотни отцов у меня уже было. Где мой отец-то настоящий? Зачем ты так переживаешь? Я не сын твой. Ты не мой отец. Мы души. И царь просто прозрел, получил наставление от сына. Представляете? Сын как гуру действовал в это время. Получил наставление, и все. И опять лег, все, ушел. Душа ушла, сын. Отец понял: ага, я в иллюзии нахожусь. Я думал, что я царь. Я не царь, я душа. Священные писания очень ценны, они учат нас многому. Поэтому сейчас нужно учиться не привязываться, с одной стороны, но привязываться к нужным вещам. К духовности нужно привязаться, к материи нужно привязываться на уровне долга только и все. А к тому, что нам мешает духовно расти, вообще не привязываться.

Vita raga vishayam vachitam. Стабильность ума обретается благодаря сосредоточению на ком-либо, свободным от привязанности к объектам чувств. Это на самом деле замечательная техника, хотя мы не привыкли к этому, но если у нас в виде объекта нашей медитации выступает человек, который сам свободен от эгоизма. Иначе говоря, медитация на человека, свободного от материальных желаний. Человека абсолютно счастливого, который пришел в соприкосновение со своей духовной энергией. Она дает тот же самый эффект. Ум очищается просто благодаря тому, что я стараюсь сосредотачивать его на человеке, достигшем внутреннего духовного блаженства. Мы знаем, что это есть традиция, есть в разных религиозных направлениях, когда человеку рекомендуется общаться со святым или просто видеть святого. И это помогает нам. И те, кому доводилось испытывать это, они чувствовали, как просто нахождение в одном помещении с этим человеком раскрывает или приподнимает нас, дает нам возможность, раскрывает какие-то новые горизонты, помогает нам по-другому увидеть все то, что есть. И что я приготовил для вас? Я приготовил для вас несколько фотографий. И я предлагаю вам провести этот практикум некой медитации на этих людей. Вот. Буквально несколько, штук 5-6. Это люди, которых я фотографировал, я или мои друзья фотографировали в Индии. Тут любой святой подойдет. Речь не идет о том, что только они и никто другой. Вот. И по сути дела это означает необходимость учителя. Учитель, общение с которым возвышает. Но Патанджали ему не оговаривается тут. Этот человек должен быть свободен от привязанности. Этот человек должен быть действительно, потому что много есть разных людей, которые выдают себя за кого-то, кем не являются. И просто у нас будет несколько секунд медитации на эти фотографии. Не возражайте? Это простые, безвестные, безымянные саду.

историю рассказывал недавно из своей семьи. История передается по наследству. Я расскажу ее. А в этой семье поклонялись Николаю Угоднику. Кто Николай? Известная личность, так сказать. В связи с Новым годом личность достаточно популярная. Потом, так сказать, культурно превратился в Санта-Клауса каким-то образом. Немножко опошлился, так сказать. А сейчас, в общем-то, исторически потеряна эта традиция. Но все это пошло от святого Николая, который в эти дни... Он ходил и раздавал свои деньги несчастным детям, давал, то есть как-то помогал другим. В общем, долгая история, сейчас не буду ее рассказывать. Сам принцип, что ему в этой семье поклонялись, и была такая традиция, что перед каждым серьезным делом все заходили в церковь и ставили ему свечку. Хорошая традиция. Сначала попросить благословения на хорошее дело. И все было, в общем-то, достаточно спокойно и радостно. Как однажды один из сыновей в этой семье, один из детей, он случайно связался с цыганами, его научили коней воровать. Дело было до революции. Коней воровать, поэтому он начал воровать коней, так как человек был верующий, воспитанный. Перед тем, как воровать коня, он заходил в церковь, ставил свечку святому Николаю, шел, воровал, был очень довольный, приходил, ставил еще одну, помогает, здорово. Воровал, пока однажды не случилось то, что обычно случается. Его заметили, представьте, то есть деревня, такие деревенские мужики, здоровые. Они за ним радостно побежали с оглоблями, разбирая по дороге заборы. Ну, представьте, такая приятная ситуация, что за вами по селу бежит толпа мужиков с забором наперевес. Поэтому он убегал очень серьезно, с очень серьезным выражением лица. Потому что однозначно смехом бы это не закончилось и любезностями. Все понимали, что бить будет долго и серьезно. То есть, если уж кого-то поймали на деревне, все очень серьезно. Причем деревня... Это метод, в общем-то, самозащиты, когда аграрная система в хозяйстве, то, в общем-то, даже милиция не нужна. На Востоке иногда на целые районы, там один пункт милиции, там один милиционер сидит. И он всех боится. Он на ночь не запирается, никуда не выходит. Почему? Потому что если чужой идет по вашей деревне, все будут выходить и спрашивать, кому идешь, что надо. Так же? Даже если это дача. Все будут спрашивать, кому идете, что надо? Все. Если он нормально не скажет, кому он идет, все ему объяснят, что тут ходить не надо. То есть это самая понятная система, все друг друга в лицо знают. Но кто сейчас в доме знает друг друга в лицо? Ну любой человек зашел в дом и убил кого хочешь и вышел. Никто никого не знает в лицо. Но если вы всех знаете в лицо, никто чужой никогда не пойдет, никогда. Но поэтому там детей спокойно на улицу отпускают, ничего с ними не будет. Как только чужой появится, все его увидят по походке. Чужой идет. Так же? Факт. Поэтому это самоорганизующая система. Ни милиции надо, ни охраны, никого. Просто есть забор и все. Этого достаточно. А с сельскими мужиками спорить бесполезно. Они сельские, простые мужики. Поймали чужого, объяснили. Свой чужой, все просто, понятно. И вот он так очень серьезно убегал, потому что был чужой, а за ним бежали свои. Очень весело бежали, потому что, ну какое еще развлечение для мужиков? Поймать вора. Хорошее развлечение. Он бежал, все серьезнее и серьезнее, его догоняли, наконец он понял, что все. И тут он за какой-то угол он заскочил, видел, там лежал труп лошади. Лежал труп лошади, какой-то вспоротый желудок, он подумал, ну что делать, делать нечего. И он залез в этот труп, спрятался, потому что просто убьют. И толпа пробежала мимо, он отсиделся какое-то время, ужас. Там труп вылез, настоящая история, не шутка. И он вылез из этого трупа, и когда он вылазил, то что-то произошло, и перед ним появился святой Николай. Так он сильно перенервничал. Появился святой Николай. То есть он, ну как тебе внутри, понравилось? Как там было? Он говорит, ужас вообще, этот труп так ужасно воняло, все это невозможно. Вообще, как я выжил, вообще не знаю. Ну, живой остался, просто невозможно, так воняло вообще. Тогда святой Николай сказал, вот так же воняли твои свечки, которые ты мне ставил. Так же воняло твоих свечек. Очень поучительная история. Очень поучительная, интересная история. Нужно понять, что не поможет нам никакая хитрость, никакое лицемерие, никакой обман в жизни. Помогут нам только позитивные качества характера. Все остальное скроется или не даст никакого.

అవునా?

Есть много удивительных фактов. Сегодня я читал о исследованиях, западных исследованиях. В одной стране, где врачи собрали многочисленную информацию о людях, которые прошли хирургическую пересадку сердца. Собирали. Хотя раньше были какие-то сведения на эту тему, но решили проверить достоверность всех этих, так сказать, явлений. И тут выяснился этот поразительный факт, что многие больные с пересаженным сердцем кардинально меняли свое отношение к жизни. Кардинально меняли, что происходило. И, так сказать, самый поразительный случай был с девушкой, которая была пересадка сердца. И до этой пересадки она была поэтессой, то есть такой утонченным таким созданием, то есть вот такое утонченное все. Театр, опера. И после операции она вдруг сразу закурила, стала материться, бросила оперу, стала ходить на рок-концерты. Никто не мог понять, что такое. Купила себе мотоцикл, стала рассекать по городу. И потом выяснили факт, что ей пересадили сердце рокера, который погиб в автокатастрофе на мотоцикле. Разбился, ему пересаживали это сердце. Конечно, пересадить душу так просто невозможно. Но так как центр сознания находится в этой области, поэтому в какой-то части воздействия, в какой-то части вмешательства, в каком-то проценте вмешательств, все равно, так сказать, оказывается какое-то воздействие. Оказывается воздействие на этот центр. Центр читта, центр сознания, который находится в области сердца, рядышком сердца. Это чакра. Она находится в этой области. Поэтому какие-то, так сказать, изменения происходят. Соответственно, изменения возможны. Мы видим, что даже на физическом уровне происходят какие-то воздействия. На сознание это возможно, факт. То есть даже простое омовение холодной водой оказывает воздействие на сознание, или там, а уж там баня, тем более пару часов в бане окажут воздействие, сознание будет другое. Поэтому и внутренние изменения возможны, это усилия возможны. Если человек прилагает усилия, его сознание меняется. И как мы выясняли, происходит это чудо, то человек исполняется желание, как это происходит. Бог, абсолютная истина, исполняет все желания человека, если они несут в себе вот это направление, вот это желание стать ближе к истине. Если в самом желании хотя бы часть этой идеи присутствует, то это желание исполняется. Да, это желание исполняется. А если такие желания еще не оформились, тогда абсолютная истина, Бог, помогает им проявиться и созреть. И потом сам же их исполняет. Очень интересно. То есть, если человек встает на путь развития, если он прямо проявляет духовное желание, оно исполняется. Если он проявляет его не полностью, частично, еле-еле, то тогда это желание доводится до разумного развития, пока в нем не появится духовная составляющая, и потом исполняется. Вот такой примерно путь. Такова примерно схема, чтобы мы примерно ее осозревали. Что бы мы делали вообще без этой схемы? То есть мы видим, от нас-то особенно ничего и не зависит. То есть какое наше основное желание? Наше основное желание – это желание понять, что происходит. Желание понять, что происходит, наше основное желание. Просто как мы его уже проявляем, вот в чем вопрос. Но мы всегда хотим понять, что происходит. Что здесь происходит, что там происходит. То есть нам всегда интересно, что происходит. И веды говорят, что человек удачлив, если понял, что этот мир – место для неудачников. Такой вот парадокс. Так веды очень интересно определяют удачливость человека. То есть человек сразу становится удачливым, если он понял, что он неудачлив. Интересный парадокс.
почти из дзена такой. Большинство вполне довольны своим положением. Главное пожить подольше, а там посмотрим. Как во многих культурах есть такая концепция, что если человек умирает рано, это плохая смерть. А если человек умирает поздно, это хорошая смерть. Потому что если человек умирает рано, то земля ему будет как камень. А если человек умирает поздно, земля ему будет как пух. То есть такие вот концепции. Вы их можете встретить в разных культурах, такие материалистичные, но концепции. То есть, что главное, подольше пожить. Подольше пожить.

вспомнить. Вы пытались множество раз в жизни как-то устроить что-то, организовать, пытаться проконтролировать какие-то сферы жизни. И к чему это приводило? Поднимите руки, у кого есть опыт, что все в итоге разваливаться начинает. У кого такой опыт есть? Ну, не у всех, но есть у многих. Некоторые еще в задумчивости думают, а может, получится все-таки? Может быть, все-таки я смогу Богом стать и контролировать все в этом мире? Описывается в Пуранах, описывается судьба одного йога. Его звали Вишвамитра, по-моему. Через аскезу, через практику медитации он стал обладать громадными мистическими способностями. Буквально он стал способен творить целые планеты в космосе благодаря своей мистической силе. Необычайное мистическое могущество, которое он достиг. В итоге он бросил вызов Богу. Он решил сотворить райское царство, райские планеты, где не будет никаких страданий. И благодаря своей мистической силе он создал такие планеты в этой вселенной. Мы сейчас говорим о судьбе этой вселенной. Мы с вами не очень хорошо знаем космологию, как устроен этот мир. Мы даже эту планету не очень хорошо знаем. Но в древних текстах описано строение этой вселенной. Там описаны эти высшие планеты. В общем, своей мистической силой он создает второе райское царство. И своей мистической силой поддерживает его. Контролирует все. Планеты действительно висят в космическом пространстве. Там жизнь, процветание, счастье, никаких страданий. Множество-множество лет он поддерживал эти планеты своими мистическими способностями. И в конце концов эти его мистические способности, они стали иссякать, заканчиваться. Потому что ничего в этом мире вечного нету. То, что он накопил мистическую силу, она просто тратилась им. Точно так же, если мы накапливаем деньги и тратим их, их становится меньше. И в конце концов, он вдруг не смог уже поддерживать эти планеты, они стали разрушаться. И вот эти вот метеориты и кометы, которые до сих пор летают в этой вселенной, не что иное, как обломки этих планет, развалившегося этого райского царства, которое этот йог не смог поддерживать своей мистической силой. Сколько раз в жизни мы тратили множество усилий, чтобы что-то создать, построить дом, там, не знаю, какой-то счет где-то в банке. И ведь все разваливается. Ну, может быть, что-то еще не развалилось, я, конечно, понимаю. Но разве у вас не было опыта, когда все разваливается? Как мне один человек рассказал, у него было много очень энергии, там, он занимался каким-то бизнесом, ему хотелось, чтобы у него было несколько квартир. В итоге он построил один загородный дом большой, две квартиры в городе. И он потом мне рассказал, когда он все это построил, он вдруг с ужасом обнаружил, что теперь это все нужно поддерживать. И на это нужно тратить энергии не меньше, чем вот чтобы все это построить. Никогда не было у вас такого опыта. Мы не высшие контролирующие.

Затем Толстой очень резко и также правдиво говорит о современной педагогике, как науке о том, как, не меняясь самому и живя как попало, вырастить хорошего ребенка. Получается, что это наука о чем? Наука о лицемерии. И он определяет это как хитрость, ложь, обман, как лицемерие, что полностью противоречит и даже разрушает главное качество культурного и воспитанного человека – правдивость. Ведь получается, что в этом случае родители не только не собираются сами развиваться и исправляться, но они еще и оправдывают свои дурные наклонности, не видя в них ничего плохого. И к чему же они могут научить своих детей? Что они могут в них вложить? Вот в чем секрет современной педагогики. Родители хотят, чтобы у детей не было тех негативных качеств, которые они с радостью сами в себе культивируют. И, конечно же, у них ничего не получается. Воспитание в этом случае просто не может дать никакого позитивного результата, так как ребенок прекрасно видит эти противоречия. А значит, единственное, что он развивает в себе, это лицемерие. И вот интересная притча на эту тему. В одном арабском городе жил торговец Измаил. И когда бы он не отпускал покупателям товар, он всегда их обсчитывал на несколько монет. И состояние в результате этой хитрости у него постоянно увеличивалось. Только дети его постоянно болели, и он тратил много денег на докторов и лекарств. И чем больше он тратил на лечение детей, тем больше он обманывал своих покупателей. Но чем больше он обманывал покупателей, тем больше болели дети. И однажды, когда Измаил сидел в своей лавке, полный тревог о своих детях, перед ним раскрылись небеса. Он поднял глаза к небу, чтобы разглядеть, что же там происходит. И видит, стоят ангелы у огромных весов, которые отмеряют все блага, которыми Господь наделяет людей. И вот подошла очередь семьи Измаила. Когда ангелы стали отмерять здоровье его детям, они на эту чашу весов бросили очень мало здоровья, намного меньше, чем было гири на весах. И тут Измаил разгневался, начал ругаться на ангела. Но один из них обернулся к нему и сказал: «Ты зря ругаешься. Мы все правильно отвешиваем. Мы не додаем твоим детям ровно столько, сколько ты не додаешь своим покупателям. Это закон Бога, и нарушать его нельзя». Измаил как будто мечом пронзили. Он пришел в себя, сразу все понял и стал горько каяться в своем тяжком грехе. И с тех пор Измаил стал не только правильно взвешивать, но и всегда добавлял даже немного больше. И к детям, как вы понимаете, конечно же,

даже начав свой духовный поиск, мы все равно отвлекаемся на что-то другое, никак не можем его закончить. Духовный поиск очень легко начать. Все могут легко начать духовный поиск. Проблема его продолжать и его закончить. Мы вроде бы пошли по этому пути радости, вроде бы встали на него, реально встали. Мы начали ее чувствовать, но никак не можем дойти до самой радости. До той, а которая должна быть не уменьшающейся. Настоящая радость не должна уменьшаться. Настоящая радость должна все время увеличиваться. Но мы никак не можем до нее дойти. Никак не можем. Представьте, как это было бы здорово. Ваша радость никогда не уменьшается. Она всегда только увеличивается. Хочется дойти до этого этапа? Хочется. Почему мы не доходим? Начинаем другими делами заниматься. Так и остаемся на уровне страданий. Но вроде бы путь начали, но так и не доучили. Знаете, как такое? В школе все начали учить английский язык, так и не доучили. Так никто и не заговорил. Особенно. Ну, кто-то заговорил, потому что его взяли на зашиворот и увезли в другую страну. И он заговорил. А так ходит целая Россия, ходит. И все только понимают. А сказать ничего не могут. Как собачки, знаете. Понимают все. Сказать ничего не может. Так и это наш уровень развития языка. Не довели до конца. Начали же. Сколько лет на это убили? Всю школу, потом весь институт. Бесполезно. Что такое? Вот это вот дурная привычка. Дурная привычка. Это похоже на человека, который вышел из дома, пошел на работу, так и не смог доехать до работы. Вот. Не получилось. Толкался, что-то не смог залезть, потом второй автобус опоздал, третий какой-то мне не понравился, там люди некрасивые сидели. Не получилось сегодня на работу доехать. Одна ведическая мудрость, она говорит, принцип успешного человека — это все доводить до конца. Хотите быть успешными, пожалуйста, вот рецепт. Запишите себе над дверью повесьте и читайте перед выходом из дома. Успех — это все доводить до конца. Все доводить до конца. Если я все буду доводить до конца, даже мелочи, буду закручивать окрышку у зубной пасты. Открыл, закрыл. Если я даже в мелочах буду все доводить до конца, то я буду успешным человеком. Буду. Это, конечно, будет мой успех на каком-то моем уровне, но я буду чувствовать успех. Это будет успех. А у нас все время главное наше слово «не получилось». Ты же вроде начинал, да, вот ты начинал, но я помню, ты бегать начинал, и что? Ну, не получилось. Ты же вот начинал там в секцию ходить, плавать начинал, что? И что? Не получилось. Так и жизнь, не получилось. Что там? Ничего не доводим до конца. То есть Бог с ним, с чем-то таким проходным, с чем-то таким не очень хорошим. Но в основном там и хорошими делами как-то занят. Я надеюсь, да? Как-то вы занимаетесь хорошими делами. И доводя эти маленькие хорошие дела до конца, мы выработаем себе хорошую привычку все доводить до конца. И однажды, встав на путь обретения радости, мы что сделаем? Тоже по привычке ее обретем. А как ты стал счастливым? Да не знаю, по привычке. У меня привычка такая.

принцип духовности, это значит, люди стремятся к очищению сердец. Есть люди, которые в обществе, которые очень сильно заняты этим, они сосредоточены на этом, они думают, каким образом я могу эти побочные эффекты негармоничных желаний других живых существ, как я могу очистить сердца людей. Они страдают от скорби, они страдают от гнева, они страдают от страха, они страдают от тяжелого чувства вины. Женщины все страдают в демоническом обществе. Интересно, что общество ведет себя демонично, а виноватыми себя за это чувствуют женщины. Например, священников нету, политика партии такова, что аборт – нормальное явление для контроля рождения, но почему-то виноватыми ходят женщины. Два монастыря осталось на территории громадной страны, которая чуть ли не континент целый занимает. Два монастыря всего осталось, но в космос полетели, супер. Но женщины все виноваты. Понимаете? Поэтому этот огонь желаний человека, он имеет побочный эффект, мы говорили. Чем больше человек желает, тем больше он рискует переживать негативные эмоции, если его желания не гармонизированы. И люди, которые мудры, люди, которые обладают качеством святости, они понимают, чтобы люди не погасили этот огонь, чтобы они дальше искали, как, чего желать более счастливого, чтобы они не вошли в депрессию, чтобы они не болели тяжелыми болезнями. Необходим процесс, иерархия, определенная иерархия очищения, дымоход негативных эмоций. И в здоровом обществе дети отдают свои эмоции старшим, маме. Мама целыми днями рядом, она берет эти эмоции. Капризы, просто что-то болит, просто страшно, просто рассердился. Да? Но мама становится вот такой, если она только берет их. Мама очень устает. На третьем ребенке мы уже теряем ее. Мы теряем ее. Да? В том или ином контексте. Или она не может больше выполнять свои обязанности, либо она болеет, либо у нее эмоциональный дисбаланс, или психический. И поэтому существует отец, муж, который забирает эти эмоции у матери, давая ей покровительство. Не у детей забирает, а у жены. Потому что жена очень тонко, нежно может забрать у детей. Но муж, он уже имеет силу в разговоре, в беседе, своим терпением, аскетизмом своим забрать эмоции у жены, сам не начиная вибрировать с этим. То есть он как пылесос. Но мужчине очень важно общение, в котором бы он сам мог очищаться. И его старший друг, наставник его, более зрелый друг, эмоционально семейный человек, психолог. Это все те, кто спасает мужчин для того, чтобы они могли выполнять свои обязанности. И в обществе священники сами, они постоянно занимаются одним. Они не посвящают свою жизнь больше ничему, кроме одному. Постоянному очищению сердца своего. И что потом? Очищению сердца других. Потому что когда священник... Святой человек, он достигает этого ощущения чистоты сердца, он с ужасом смотрит вокруг, и он понимает, просто одна мысль о том, что у них в сердцах, его повергает в ужас, вызывает великое сострадание. И хотя он мог бы ни с кем не связываться и жить в своей чистоте, связанной с Богом просто, он, понимаете, почему-то вопреки всякой логике идет в самую гущу. А сила его, этого человека, его главная цель – помочь очистить сердца людям, очистить сознание, чтобы они чувствовали себя свободно, чтобы они могли понять свои желания, свои стремления, понять свои вечные отношения. Но когда в обществе исчезает эта личность, эта категория, или ее преднамеренно уничтожают, то тогда просто дымоход закрывается. И желания это продолжают гореть у людей, сталкиваются, продолжают с проблемами материального мира, но им никто не объясняет, почему это происходит. У людей эмоции, мало того, что эмоций негативных все больше и больше, а их еще и деть некуда, никто не берет. И люди теряют связь со своим счастьем, начинают безумить в чувственных наслаждениях. Безумить. Человек, когда он задыхается, душа начинает задыхаться, человек начинает хватать разные предметы. Лексусы, да, ипотеки, понимаете, из пространства просто. И прикладывать, думая, что...

Почему эта странная маленькая сумасшедшая партия во главе со странным человеком набрала больше всего голосов? Потому что, как говорят аналитики, люди просто отдавали голоса, чтобы от них отвязаться, чтобы они нас не трогали. Идея была такая, я свой голос отдам, но, в принципе, у них нет шансов, потому что ты сумасшедший. Я отдам только потому, чтобы меня не трогали, и в конечном счете это ничего не решает, они все равно не выиграют, невозможно. Шок пережила вся Европа, когда полусумасшедший человек с кучкой странных людей вдруг получил лидирующие позиции и возглавил правительство. Потому что каждый втихаря отдал свой голос с идеей, что больше никто за этого сумасшедшего не проголосует. Поэтому люди, есть секрет успеха людей. Один из секретов успеха – это в том, что наплюй просто на то, как кто себя будет чувствовать. И все, и не парься просто. Все. Иди прямо, толкайся локтями, и все. Бывают в России такие персонажи? Нет, наверное, в Латвии только, да? В политике, в науке, где ты хочешь. Просто наплюй на то, как будут чувствовать другие, не парься просто, и все. Потому что какая разница, как... Ну и что, что будут другие чувствовать плохо себя? Я говорю, ну как... Простите, но по закону всеобщей связи, один из семи, по-моему, основных ведических законов вселенских, закон всеобщей связи. Если ты делаешь плохо кому-то, сколько ты с ним связан, ты разрушаешь счастливость внутри себя. То есть ты можешь достичь результата, ты можешь многим людям причинить страдания и получить с этого большой бонус. Но ты уничтожаешь что? Способность хотеть полученное. Вот маленький эстетический или этический, или какой хотите, нюанс. Если мы достигаем желаемого, наступая другим на головы. Другие нам шлют привет. Они говорят, возьми мои деньги, друг, и горе, злосчастье в придачу. То есть мою несчастливость от той боли, которую ты мне причинил, пока ты на мне зарабатывал. Вот почему, если в отделе, например, руководителя или руководителя фирмы, в котором люди получают деньги, но страдают, он не может наслаждаться деньгами, что он связан с каждым. Они ему привет все время передают. Все время привет, каждые выходные передают. Говорят, привет тебе, руководитель наш. Ты заработал на нас? Да, мы вот здесь сидим. Ты сейчас на Бали? Привет тебе на Бали из Санкт-Петербурга пасмурного. Привет тебе, солнечный. Привет, мальчишу. Летят корабли. Привет, мальчишу. Да, да. Плывут пароходы. Летят самолеты. Привет, мальчишу. Да. Закон всеобщей связи. Знаете, что надо сделать, чтобы всеобщая связь... Ну, отменить всеобщую связь нельзя. Ты причинил страдания человеку, жившему так или иначе. Ты что-то такое сказал очень странное по телевизору про человека, который жил или живет в Чили. В Чили, например, или в Ганде, в Гане. И до него нечаянно дошло. Он начал страдать очень сильно. Он тебе передаст привет из Чили. Без интернета даже. У них там нету интернета. 3G нету, связь плохая, Wi-Fi. Вообще такого слова не знают. Универсальный вселенский Wi-Fi, психика. Каждое живое существо связано с каждым живым существом. Это утверждают веды. Ты причинил человеку на том конце планеты боль, ты ее будешь переживать.

Нет ничего более возвышенного, чем воспевание святого имени. Нет метода, который превосходил бы воспевание святого имени. Нет более могущественного способа победить все проблемы. Все, слышите вот это слово, это очень важное слово. Все. Неважно, какие у нас. Плохо ли у нас в семье, плохо ли у нас на работе, плохо ли у нас со здоровьем, ничто это не имеет значения. Это способно победить все проблемы. Святое имя Парамвиджаяте означает, что не нужно, чтобы достичь всех этих результатов, прибегать к чему-то еще. То есть, если у нас есть какие-то проблемы, мы можем найти прибежище в святом имени. Можем решить все их с помощью святого имени. Иногда мы думаем, что нужно хорошо повторять святое имя, но нужно еще что-то делать. Там йогой заниматься, пранаяму делать, психологию неплохо было бы изучить. Но астрологию — это просто святое дело. Ну и васту тоже не помешает. Вот если по васту в доме на той стороне, где есть красивый пейзаж, окна не положено, то мы не будем там делать окна, правда? Ну, по васту уже не положено, потом будет плохо. Вот. Мы иногда думаем, что это все очень важно. Нумерология. О, чего только нет. Аюрведа. Одна чего стоит. Так вот, Шри Чайтанья Прабху, этой одной вещи достаточно. Этот метод, который включает в себя все сразу. Все сразу. Вообще все. Ничего другого не нужно. И сама жизнь Господа Чайтанья это подчеркивает. То есть, когда он собрался жениться, в том селении, где он жил, его все любили. Ну, Господа невозможно не любить, на самом деле. Если бы мы там жили, мы бы тоже его любили. Но нам благочестия не хватило, чтобы родиться там. Вот. И астролог местный, он, прослышав, что тот собирается жениться, тут же говорит, я вам все считаю, все сейчас сделаю. И он начал рассчитывать благоприятное время для свадьбы. И через несколько дней он оказался в ступоре. Он говорит, что в ближайшие 2000 лет нет дня благоприятного для вашей свадьбы. 2000 лет он рассчитал. Нет благоприятного дня. То есть это определенная лила Господа, это не просто так. То есть это подчеркивает, что Господу не нужна астрология, ему плевать на астрологию, что будет все так, как он хочет. А что там с планетами, не имеет вообще никакого значения. И если мы становимся настоящими преданными, то для нас тоже не имеет никакого значения. То есть если мы боимся, а вдруг вот он нас не спасет, а вдруг он нам не поможет, вот тогда нам нужна астрология. А если предались уже все, то тогда нам астрология становится не нужна. То есть вот этого метода воспевания святых имен более чем достаточно. И сам по себе метод, он в высшей степени сокровенный. Поэтому в Ведах о нем очень мало говорится. То есть найти ссылки в писаниях на то, что нужно читать мантру, вот именно эту, маха-мантру,

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Женщине необходимо уметь любить и быть любимой. Это очень большое искусство. Уметь любить человека, близкого человека, с почетом и уважением принимать его любовь. Потому что каждый мужчина требует, может быть, не словами, не действиями, но внутри он этого требует, чтобы женщина ценила его за то, что он самый лучший мужчина, даже если он таким не является. За то, что приносит в дом деньги, даже если их не хватает на нормальное существование. За то, что любит, даже тогда, когда его любовь несовершенна и эгоистична. И женщине необходимо быть очень мудрой и уметь из недостатков, недостатки мужчины делать самыми благоприятными, самыми лучшими его чертами. Но это можно делать лишь тогда, когда женщина умеет принимать поток энергии, который на нее исходит, с которым она соединена, дополнять его своей любовью, изменять и опять отдавать его мужчине, из мужчины принимать его в себя, чтобы то сделать так, что вот этот круговорот энергии любви между Вселенной мужчины и женщины совершался постоянно. Если женщина это умеет, то семья, в которой она будет жить, она будет очень счастлива и она будет очень гармонична. Женщине необходимо научить мужчину изменяться, но изменяться не через агрессию и не через придирки. Агрессия разрушает, а не творит. Агрессия, насилие в семейных отношениях разрушает душу, любовь и уважение. И тогда супругам остается разочарование и пустота. Женщине необходимо уметь принимать чью-то любовь, внимание, заботу. Умение любить мужчину приходит через умение любить мир, родных людей, отца, мать. Не может настоящая любовь, чистое, светлое чувство прийти в жестокое сердце, в сердце, которое никогда не чувствовало красоту наступающего утра, красоту встающего утреннего солнца, которое никогда не плакало от любви к миру, к раскрывающемуся цветку, красивой бабочке, которая бы не застывала перед красотой голубого неба и радугой, которая бы не чувствовала опьяняющие запахи жасмина, цветущей яблони, черемухи. Духовная красота женщины, а в начале девушки, это ее чувственность и воспитанность. И эти качества являются тем руслом, через которое и может литься чистая и светлая любовь, которая преисполнена божественной благодати. И вот таких женщин мужчины чувствуют издалека. Один мимолетный взгляд, одна улыбка, одна встреча. И мужчина помнит эту женщину.

Bye.

Духовным зрением посмотрите на людей, которые даруют помощь и спасение. Что они делают? Они переживают за вас то, что вам суждено было пережить. Вот и все. Они имеют такую силу. Это не значит, что они просто пщух там... Психологический тренинг, ваша плохая карма ушла. Или вы одели просто какой-то камень. Ушла. В конце концов, камень, это значит, что, например, смотрите, человека ослабление, у него очень плохо с деньгами. У него ослаблено солнце, оно во втором доме. Так? И астролог ему говорит, начинающий астролог говорит, самое лучшее было бы вам носить рубин. Потому что рубин усиливает солнце, и у вас будут деньги. Смотрите, за чей счет. Вы говорите, а кто отстрадал-то карму? Никуда. И раз, деньги пошли. Пошли, человек начал носить рубин, деньги пошли. Кто отстрадал? Подвижник отстрадал, который сидел вообще без денег сотни тысяч лет в пещере, даже не дыша, они иногда не дышат. То есть мистики, вот тело камня, это воплощенная форма бывших мистиков, которые не имели такой осознанной программы взаимодействия с живыми существами, а просто стремились к совершенству мистическому. Понимаете? Кто-то сидел несколько сотен лет без денег и еды вообще, чтобы у вас появились деньги. Его карма, она сконцентрирована, его благочестивое благословение сконцентрировано в этом камне. В этом камне. И таким образом за вас отстрадали. Сам камень, то есть это принцип, был какой фильм, «Передай дальше» назывался, или что-то такое, где, помните, да? Чтобы никогда, ну то есть принцип не в том, чтобы обязательно отблагодарить туда, где ты получил. Это немножко больше на купеческий принцип, ну какой-то коммерция такая, да? А просто вот когда у вас деньги появились, начинайте жертвовать. Хороший способ, если вы видите человека, который решил, ну, как-то аскетическому образу жизни себя посвятить, поддержать его в той форме, в какой ему нужна поддержка, да? То есть, опять-таки, вернуться как бы на круг. Это хороший способ, да? То есть, эти деньги, полученные благодаря аскезам другого, вы тратите на то, чтобы кто-то мог решить те проблемы, которые у него по судьбе, например, есть. Понимаете? То есть, продолжай. Передай другому, называется принцип. Передай дальше. У великого императора Акбара... На протяжении всей его зрелой жизни, при всем том, что он был великим героем, великим, можно сказать, святым на самом деле, потому что это очень чистый человек был, и он при всей сложности политической, он очень большое покровительство оказывал людям, занятым духовной практикой, при том, что он был как бы иноземным завоевателем в Индии, так? Но у него не было детей. И он обратился к своему духовнику, который был суфием, арабского происхождения, был индусом, он был суфием. И он попросил его о благословении сыном. У этого мистика был сын. И этот мистик, 11 лет ему было, этому сыну. И когда этот мистик дал благословение Акбару, и у Акбара родился сын. Что я должен дальше рассказать? А у мистика умер сын. Потому что это закон сохранения энергии. Ничего не берется ниоткуда. Святые накапливают ее в огромных количествах, чтобы потом раздавать людям. В суфийской практике есть такой статус, духовный статус, который называется, не вспомню сейчас это название, но, по крайней мере, это, есть факиры. Факиры это не фокусник, это одно из духовных статусов в суфизме. А есть еще люди, которых обязанность, накопив потенциал благочестия, ходить и исполнять желания других. То есть они как бы такие волшебники в духовной практике. Знаете, зачем они это делают? Чтобы люди побыстрее разочаровались в материальном и обратились к духовному. Потому что пока человек думает, что он несчастлив из-за того, что у него нет материального, духовный прогресс не произойдет. Когда он получает материальное и понимает, что он по-прежнему также несчастлив, он начинает серьезно думать. Поэтому эти люди ходили и исполняли желания. То есть отдавали хорошую карму, давали благословение бесплатно, как духовную практику, пожертвование. Поэтому карму пережить нельзя, ее только может кто-то забрать. Ее забирают святые реки. Вы говорите, а как святые реки это делают, интересно? А святые реки это делают очень просто. Тем, что туда входят, в эти воды, чтобы принять омовение, входят святые. С этого момента реки становятся святыми. Понимаете? То есть все делается на личностном принципе. Сила, очищающая сила, например, священной реки Ганги, состоит в том, что в ней с незапамятных времен принимают омовение самые возвышенные личности. И туда же приходят самые невозвышенные личности. И они оставляют свои грехи. А возвышенные личности приходят и занимаются духовной ассенизаторской работой, забирая из священной реки все грехи, принявших там омовение. Не думали в этом ключе никогда о принципе омовения? Все делается лично.

Один человек напугал весь город. 32 или 3 года ему было, этому человеку. Невзоров говорил: дорогие женщины, будьте очень внимательны. В городе очень опасный человек появился. Вот столько-то ему лет. Примерно так он выглядит. Мы его ищем. Обаятельный, интеллектуальный, обходительный. Знакомится с женщиной. Привлекают и приводят домой. Насилуют, убивают, разделывают на части. В течение месяца съедает из холодильника. Съедает ее мясо. Весь город был напуган одним Ганнибалом. Через несколько месяцев его поймали. Полгода буквально мог скрываться. Его поймали. Он успел съесть 2 женщин, насколько я помню. И вот смотрите, психологи с ним разговаривают. Ну, там уже все ясно, состав преступления, вина, все доказано. И просто беседуют, пытаясь понять, что это за психология, что это за явление. Вы наверняка сожалеете, говорят ему. Вот ваша жизнь, она вот так вот неудачно сложилась. В высшие меры наказания. Он слушает и улыбается. Говорит, вы меня никогда не поймете. Если бы меня сейчас отпустили, я бы начал делать то же самое. Это счастье и блаженство ни с чем не сравнимое, он говорит. Это кама, высшая точка. Кама. Вот что делает человек. И ему это нравится очень. Испытывает сильнейшее блаженство, когда видит все эти страдания, боль, еще пережевывает всю эту плоть с такими мыслями. Называется на санскрите сознание ракшас или каннибал. Трупа ед буквально переводится. И это еще не все. Последний шаг остался. Последний шаг называется на санскрите «атмаха» становится человек. Убийца собственной души. Я уже все перепробовал в этом мире. Он пишет письмо последнее. Мой вывод. Мир – это помойная яма, дерьмо, он говорит. И с проклятиями уходит из жизни. Выбрасывается из окна или пулю в лоб. Это называется «атмаха» – неудовлетворенное вожделение. Жить больше не хочу. Я полностью удовлетворен жизнью. Теперь эксперимент, который я видел в записи. С обезьяной, шимпанзе. По поводу камы, вожделения. Эксперимент простой. Пустая комната, абсолютно чистые белые стены, пол, потолок. Все белое. В центре этой комнаты стоит куб. Такой же белый. На кубе апельсин. Под напряжением тока. Все, весь эксперимент. Запускается шимпанзе. Когда шимпанзе входит в комнату, первое, что он видит, апельсин. Сразу это лакомство для нее. И она хочет, заметьте, хочет, сильно хочет полакомиться. И она сразу протягивает руку и получает удар. Она думает, что это такое? Апельсин такие не бывают, правда же? Попробуем другой рукой. Удар. Желание ее только усиливается, смотрите. Я хочу и не могу получить. Но я хочу, но не могу. Но я хочу, но не могу. И так продолжается эксперимент несколько дней. Она бросается 4 конечностями, получает удар. Она кричит, ругается, скалит зубы, перекручивается, перепрыгивается, снова хватается, бросается, получает удар за ударом. 3 дня. Диагноз – шизофрения. Называется неудовлетворенное вожделение. Вот вы идете по центральной улице, Арбат какой-то, тут магазины. Но у вас одна проблема – мало денег. Мы же знаем, мало денег у всех. А на витринах так много всего. И что мы видим? Мы видим «хочу», но не могу. Хочу, но не могу. Хочу, но не могу. И чем больше мы это наблюдаем, тем больше развивается у нас раздражение, неудовлетворение. Вот и все. Стимулируется это, искусственно можно сделать. Показывать и убирать. Показывать реклама и убирать. Показывать и умирать. Когда вы, наконец, не решитесь, заработайте деньги. Любой ценой, понимаете. Обмануть же кого-то, как угодно, но заработайте деньги, потому что я хочу и не могу, хочу и не могу. У меня вот этот вот гнев развивается, раздражение. На людей, на все, на весь мир неудовлетворенная кама. Это психология, вет. Значит, нужно научиться быть удовлетворенным. Смотрите, кто-то находится здесь, на этой лестнице развития, эволюции. Кто-то находится там, кто-то еще выше. Кто лучше расположен? Тут, тут или тут? Какое место лучше? Никакое место не лучше. Направление важно. Положение в обществе не важно. Если кто-то находится здесь, но поднимается вверх. Это хорошо? А если он находится здесь, но опускается вниз, это хорошо? Это плохо, видите? Положение.

что говорят ведические книги, что человек, как душа, это пограничная энергия. Он между находится высшими силами и низшими энергиями. И в том другом случае он является проводником. Если на него влияют низшие силы, он проводит низшие энергии. Если высшие силы, он проводник высших энергий. Это называется пограничная энергия. Потому что вы видели такую иллюстрацию? Берег океана, вот есть там, вот эта граница, тата называется на санскрите. Тата значит граница, где есть между сушей и океаном, есть такая мокрая полоса прибоя. Это тата, татаста, шакти, вот эта энергия. И когда прибой прибывает волна, то это часть океана можно считать, а когда отходит, это часть суши. Вот и так можно рассмотреть, и так можно рассмотреть. И в мире людей есть люди, которые совершенно являются частью материального какого-то мира и сознания, как представляют больше биологический вид жизни человеческий. Они изучают животных, чтобы познать человека, скажем, изучают мертвую материю, чтобы познать человека, его кости, его строение, его нервную систему. А есть люди, которые изучают свой внутренний мир, независимо от биологического как бы, происхождения, общечеловеческие принципы, божественные, духовные. То есть вот это татаста-шакти. Поэтому люди такие разные, вот спорят, сомневаются, кто-то верит, кто-то не верит. Почему? Потому что мы татаста-шакти. И главная идея заключается в том, что над человеком есть также высшие силы, так же, как и ниже человека, тоже есть иерархия. Вот это нужно понять, что так же, как человек снизу может получать какие-то представления о жизни от животных, часть животного мира себя рассматривать, также может рассматривать и как часть высших энергий. Вот для этого также необходим определенный разум, определенная подготовка, чтобы научиться этому. Конечно, есть много мошенников, я понимаю, но установить истину на тысячи лет невозможно искусственно. То есть можете посадить какое-то зерно, семя, но если оно искусственно, оно не прорастет. Можете показать людям, что вот увидеть, я посадил и полил. Но как только они будут ждать какое-то время, и ростка не будет, никакого результата и плода не будет, все уйдут с этого места и забудут. Но ведические книги, они записаны в Ясадеве, смотрите, они дают какой результат, а Юрведа дают какой результат, все эти прикладные науки, все они очень эффективны, очень глубоки, очень полезны, очень важны, сейчас они открываются. Духовное осознание, йога, все работает. Смотрите, это не просто пустое семя, это на практике работает. Мы должны заключить. То есть Адео пользовался какими-то особыми знаниями, какими-то науками. Откуда он их взял? Не было другой науки, кроме как спрашивать свыше. Ясадева через медитацию это получал. Вот они работают, смотрите, значит, семя прорастает, можно этим пользоваться. Тысячи лет живет.

На самом деле женщина не должна становиться монахом. Это не природа женщины. Отречение, аскеза – это не женская природа. Женщина должна до конца жизни наслаждаться жизнью женщиной. Но есть люди, которые живут монашеским образом жизни, но они не определяются как монахи. Они живут просто такой жизнью. Есть женщины, например, у нас в нашей культуре есть женщины. Это в старости в основном. Когда уже старость приходит, когда уже все, семья уже разошлась, дети выросли, муж ушел в отречение. Женщина на что делает? Она уходит тоже в отречение. И она погружается в сознание божественное, все. У нее нету никаких долгов, никаких обязанностей ни перед кем. Все, она погружается вовнутрь себя. Например, если у нас монахи носят оранжевые одежды, то женщина носит белые одежды. И все, если женщина в белом идет, все, нужно понять, что это женщина, отреченный человек. И к ней, соответственно, нужно правильно относиться. Это для этикета. По этикету, чтобы одежда, она определяет человека, кто он. Это всегда было так. Например, в Индии женщина подошла в белых одеждах. То ли турист там был, то ли какой-то, не знаю, занесло какого-то человека такого неподготовленного. Он не знал всех этих вещей. Приехал просто вот увидеть эту всю эзотерику, там, экзотику эту всю. И тут женщина идет в белых одеждах, просто пожилая женщина подходит к нему. Пожертвуйте что-нибудь. Он говорит, да отстань от меня, подожди, пожертвуйте что-то. А люди местные это увидели, местные жители это увидели. Они его чуть не убили. Они не знали эту женщину, но из-за неправильного поведения к ней они его чуть не убили. Еле-еле вот оттуда вытащили полицейские. И там, если бы они его убили, их бы не наказало. Правительство не накажет их. Потому что в законах правительства Индии есть такое. Святых людей ни в коем случае не обижать, не оскорблять, никак не принижать. Относиться уважительно к ним. И для них это просто за пределами морали. Как так можно поступить с женщиной, тем более отреченная? То есть там очень строгие вот эти моменты, их нужно. Это очень хорошо, что есть такая система. Женщины защищены, они защищены. Они знают, они спокойно знают, что их никто не обидит. Никто с ними не поведет себя неправильно. А тут раз кто-то появился. Хотя есть там, конечно, инциденты такие, что и местные там занимаются ерундой какой-то. В автобусе, например, один ехал, индус, и залез кому-то в карман и решил кошелек стащить. Полный автобус людей. Его поймали за руку. Его чуть не убили прямо там в автобусе. Единственное, кто остановил, это водитель был. Он вышел с машины, быстро все начал орать, всех расталкивать, добрался до него. Потому что это он на улице его уже били, на улицу вытащили.

начали бить его. И он добрался, всех остановил, всех, все растащил, всех успокоил там по-своему, что он обладает силой, водителем всегда обладает силой, потому что он берет ответственность за большую группу людей, и у него наделяется полномочиями особыми. И все остановились такие, думаю, ну ладно, ладно, он всех остановил. Все, все, успокойтесь, успокойся. Все успокоились. Он повернулся к нему и в морду ему сам еще добавил. Потом полицейский пришел, отодвинул этого, ты что делаешь? Накричал на него, этого за руку взял и ему... Все, для них это просто вообще за пределами, как можно воровать. То есть такое воспитание, такой менталитет такой у людей. Индусы, они настолько извращенно в это, если они деградируют, они это смешивают с духовностью, они настолько могут извращенно это все делать. Вы даже там не подточите, как они все это делают, это нереально просто понять. Они очень тонкие, очень такие все исхищренные, представляете? Ну, Индия, представляете, Индия – самая богатая страна на планете. Например, когда был Чингисхан, по-моему, или Александр Македонский, кто-то из них был, они... Ну, в то время еще, когда было, 500 лет назад, где-то так, 600 где-то так лет назад, все знали, что Индия самая богатая страна на планете. Там все богатство. Там одни Гималаи чего стоят, и океаны. И индусы могут добывать оттуда столько драгоценных камней. Нигде такого нету, залежи это все. Они не пользуются этим просто, им это не нужно. Но в любой момент они могут это достать. И во всей Индии Бенгалия была самый богатый штат. Бенгалия, вот этот район бенгальский, это самый богатый во всей Индии, то есть это центр был. И в этом Бенгалии жили самые мудрые люди, самые ученые люди на планете жили. И сейчас живут там они. И 500 лет назад Господь Чайтанья именно туда пришел, потому что там самые ученые люди мира жили. Туда именно пришел, в Бенгалию, в Надию, Навадвипу. И там, оттуда он начал это движение, которому вот сейчас, вот благодаря его милости Бога, который пришел 500 лет назад, мы изучаем это вот все. Это его милость. Там, представляете, там какие они, они в духовности это понятно, но в материи они вообще такие продвинутые. Они не привязываются к материи, но они так могут все просчитать, все так продумать вообще. Они очень хитрые. Если это преступник, то он особый преступник.